эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: О накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Новый трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: прошлых выпусках трэш-пати.
1: Частица «не» пишется слитно, если это приставка «не», да плюс отрицательных наречиях «негде», «некогда», «некуда», со словами, где можно синонимом заменить. «Неприятель», «враг», да тоже слитно, изи выучить. «Не» пишем слитно, если причастие без слов зависимых не распечатанным письмом. Как пример, записывая в неопределенных местоимениях.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Дэнс-лето.
5: На рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещал?

0: Погода.
1: Но после этого прогноза, возможно, ты немножечко выдохнешь. Хотя, ты, наверное, уже в курсе, да, что сегодня будет не так жарко. 21 градус сейчас в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность и до 27. Ну, а дальше только, ну, какие-то приятные междометия должны звучать. Потому что музыка крутая. Впереди Фишер, также Топ-кавер и First Day, и Баиндик, Чоу, Мод, Шаде. А с 7 до 11 мега утра, и уж там точно междометия должны быть, когда ты будешь выигрывать в наших многочисленных розыгрышах, не пропускай.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Амода и Джейку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: BLG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
4: Не является публичной картой реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191, НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Рекорд заряжает, будет, бодрит, развлекает, радует и... с этого дня еще и согревает. Ну, а что, прям дубак на улице, обещают нам синоптики, но по сравнению с тем, что было. Но давай не будем о погоде. Обычно, когда не о чем поговорить, вот заводят тему погоды. А нам всегда есть, что тебе рассказать. Даже мы много раз рассказывали тебе об этом, но не надо забывать ни в коем случае. Мы не даем тебе это сделать. Мы продолжаем дарить брендированную воду Рекорд в летней игре H2Ошники и продолжим этим мегаутром. В воскресенье мы задарим крутой электросамокат. Становись претендентом на него. Ну и в процессе тоже приятный бонус выигрывай. Ну и также не забывай, что у нас в принципе много бонусов, очень много. С кофейных начнем во время утренней разминки, уже буквально минут через 15. Ну а пока о музыкальных бонусах, подгонах в этом часе. Бауса, Magnetic. Дальше трек-будильник от Фишера. Также этим утром составят нам компанию Карлита и Софи Такер.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум, сегодня перед вами откроются любые двери. Переслушать можно прогноз в Максе и в Телеге, прочитайте в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Dance Lieta.
0: На рекорде.

У нас, конечно, много инструментов, чтобы тебя взбодрить. Основное — это музыка, ну и также кофе. В принципе, его роль — бодрить как раз-таки. Конечно, есть и другие бонусы, но начинаем с кофе. С утренней разминки. Прямо сейчас я ставлю 15-секундную подборку треков. Ты считаешь, отправляешь количество в личку телеги либо в личку ВК и забираешь приглашение. Двойное приглашение на абсолютно любой кофе в Мозаик Кофе Инти. В любой из кофеен. В любое время ты можешь туда отправиться. А считаем именно в начале мегаутра. Выигрываем эти самые приглашения. Итак, вот он микс, считаем.

0: Ну и чтобы тебе было полегче или посложнее, я не знаю, 6 или 8 даю тебе такие вот варианты. 6 треков было или 8 композиций. Отправляешь шестерку либо восьмерку в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Мы теперь считаем градусы, ну, точнее, не считаем, а сверяем, наверное, так. В данный момент в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 27. Ну и буквально с минуты на минуту здесь Карлита и Софи Такер с новым треком, Дипло тоже с недавней обновочкой. Дождемся, послушаем, взбодримся.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джей Ку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодного.

0: ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: я прямо сейчас озвучу имена, фамилии тех, кому повезло, тех, кого порадую при этом бонусом от рекорда. И таких вот имен, фамилий будет завтра много. Сейчас только целых три озвучу, да? А так-то у нас игрушек ого-го сколько. Но вот первыми этим утром стали следующие люди. Ранее ставил 15 секунд на подборку треков, надо было их пересчитать, отправить количество нам. Было 6 композиций, вовремя шестерку отправили Константин Свешников, Максим Гусев и Диана Никольская. Костя, Макс, Диана, поздравляю и зову на кофе. По двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофейн Ти дарю. Твоя фамилия, твои имя тоже могут прозвучать уже совсем скоро. Ближайшая игрушка на подходе. Доброе утро.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Самария антимонопольная служба не нашла неоправданных превышений цен на частных заправках, рассказал в РИО министр промышленности и торговли Денис Курков. Вертикально интегрированные нефтяные компании начали поставлять бензин частникам. Также регион получает топливо с уфимских заводов. Но в РИО министр добавил, что сохраняется ситуация, когда приезжает цистерна и за 5-6 часов она высушивается. В Самарской области ужесточили контроль за работой управляющих компаний. Для дальнейшего наведения порядка в РИО руководитель региональной госжилинспекции Георгий Степанян предложил внедрить жесткий механизм ответственности. Согласно инициативе, если УК допускает 2 грубых нарушения лицензионных требований, у нее в административном порядке без долгих судебных разбирательств изымают из управления все закрепленные дома. Самарцы не считают себя счастливыми на работе. Россияне оценивают вообще счастье в профессии в 4 балла из 10. Лидеры, по счастью, Татарстан и Башкирия, сообщает газета.ру, но по данным исследования, в антилидерах как раз-таки Самарская, а еще Свердловская области. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Там же, кстати, мы по поводу счастья на работе свой опрос вчера устроили. Можешь сходить, поискать, посмотреть, проголосовать, если еще этого не делал. Вообще, в принципе, каналы интерактивные. Мы с тобой всегда на связи. Доброе утро.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
5: 18+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
5: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

7.47, ну и прямо сейчас и подзарядим тебя, и подсластим это утро. Подарю приглашение на двоих на утренний кофе и десерт. На двоих, да, подчеркну, на двоих от горожанина нового места на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Но понятное дело, что утренний кофе, потому что мы разыгрываем утро, но утренний кофе тебе могут сделать и вечером. Я думаю, что вечерний кофе, что утренний, они не отличаются друг от друга. Естественно, одинаково бодрые напитки, одинаково вкусные. И действительно, на твой выбор абсолютно, на твой вкус все тебе сделают. Прямо сейчас я поставлю два трека, два фрагмента двух композиций. Обе темы звучат постоянно в эфире, но одна конкретно в этом часе. Ну, вот в конце мегутренних 60 минут мы и задаем такие вот вопросы. А что мы слушали? С тобой, без тебя, может быть, ты только недавно присоединился. Неважно, ты можешь вспомнить, либо угадать. Выбирай цифру 1, либо цифру 2, отправляй в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Ну и будешь сороковым, приглашение от горожанина на кофе плюс десерт тебе достанется. Варианты, внимание, первый.

0: бы каждую 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну и что происходит у нас сейчас на улице? Давай узнаем. Температура воздуха сейчас 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня 27, аж на 8 градусов меньше, чем вчера. Представляешь, как похолодало. Переменная облачность небольшой, дождь возможен, кстати. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднений к 9 часам обещают нам 4 балла. То есть такие утренние летние заторы. Сейчас наблюдаем на Запчининском шоссе от Воеводина до Днепровского проезда 10 минут. На Гагарина от Промышленности до 22-го партъезда 10 минут. На Заводском от Профильной до 22-го партъезда тоже до 10 минут сложности. На 22-м перед Заводским пока свободно, кстати. Москва тоже свободна везде и всюду. Это прекрасно. Нововокзальная, ну, перед Новосадовой, как обычно. Ракита чуть-чуть перед Карл Маркса со стороны Москвы. Карл Маркса перед Ракитовским шоссе. Далее у нас классика Кальвина Харриса и Элли Голдинг. И дождемся Фишера.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

6 минут, и итоги еще одной игрушки подводим рекорд. Ну, простенький розыгрыш. Итоги итогов, да, мы подводили итоги этого часа. Просто спросил тебя, какой из двух треков был в этой 60-минутке. И так периодически мы делаем во время мега-утра. Два фрагмента предложил тебе, и нужно было выбрать первый и отправить цифру 1 в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, сообщение, напомню, все приходит в одно окно. Так, нет, не удалось вот дозвониться до победительницы. Так, Света, последняя цифра номера мобильника, 1-0-94. Я тебя поздравляю, фамилию не знаю, не дозвонились, хотя уже списались. Ну, ладно, недоступно. Светлана уже занята, наверное. Кофе плюс десерт от горожанина, нового места с отличным кофе, стритфудом на набережной, достается тебе. Ну а что достанется тебе? Да-да, я тебя уже имею в виду. Мы узнаем совсем скоро в ближайшей игрушке. Доброе утро. Рекорд. Рекорд. Dance.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Хочу поблагодарить, конечно, того неизвестного человека, а может быть, это целая группа людей, которая выдумывает некоторые праздники. Не, но если там вбить где-нибудь в поисковике и спросить, там, какой сегодня праздник, он выдаст, конечно же, много-много-много серьезных каких-то дат и официальных праздников, да, ну и типа вот, с которыми частенько поздравляют где-то в мессенджерах. Ну, не знаю, ну, обычно открытки какие-то приходят. Мне не приходят, даже как-то обидно. Вот, ну, типа там, день стула, день спасибо, я не знаю, день грусти, что да, арбуз не съел этим летом. Ну, как-то вот так вот. День загадывания желаний сегодня у нас отмечается. Поэтому можно что-нибудь загадать. Естественно, я тебя спрашивать, что ты там загадал, не буду, а то типа не сбудется. Я вот загадываю, чтобы у тебя все получилось в ближайших розыгрышах на рекорде. Вот, если вдруг что-то не срастется, ну, только потому, что я это озвучил в эфире. Но срастется, значит, там, не знаю, завтра или потом. Игрушек у нас много. В ближайшее время я жду АОшники, фирмы артезианского водорекорда от бренда «Кристальная». Разыгрываем также засады, выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах, и рубрика «Трэш-пати». Дождемся. Также ждем и дождемся Тиеста. Новый трек, его послушаем. Далее «Салова». Классика в таком свеженьком виде. «Every Single Day».

денежная жаба. Помогает решить финансовые проблемы. Правда, наш бухгалтер очень бесится, когда ее так называют.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум, сегодня перед вами откроются любые двери. Переслушать можно прогноз в Максе и в Телеге, прочитайте в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.14 в Самаре. Достаем наш жаждометр и будем измерять, насколько ты хочешь пить. Не, можно пить очень хотеть, но при этом еще и хотеть, ну, какой-то такой поступок добрый совершить. В этом и заключается наша игрушка. Просто ловим тебя в моменте на твоих каких-то ощущениях, чувствах, желаниях. Дарим фирменную брендированную воду рекорда от производителя Кристалли несколько раз в день. Дозваниваемся до участника, который отправлял ранее фразу «хочу пить», и если игрок отвечает на звонок, он уже становится H2Ошником, получает несколько бутылочек. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот как раз-таки здесь мы и проверяем, насколько ты хочешь пить, либо насколько хочешь, ну, что-то такое эдакое сделать. Тебе нужно определиться, все ли ты забираешь, либо часть мы приплюсовываем к выигрышу на следующий эпизод нашей летней этой истории. Вот на кону сейчас 6 бутылочек. Через несколько минут, возможно, именно тебе придется их делить. Ну, либо не придется, все заберешь себе. Напомню, хочу пить, нужно отправить, и можно это отправлять в любой момент. Сейчас, даже если, несмотря на то, что мы уже месяца два играем, потому что когда мы играем, мы случайным образом игроков отбираем. Прям рандомно. Фразу «хочу пить» пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Опять-таки, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Главное, чтобы у тебя в заявке присутствовал номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем до 27, вероятность небольшого дождя имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 3 балла, местами затруднения. Подумать только, еще немножко. Не, да давай, ладно, не будем об этом, что еще немножко, и все, и утром уже будут заторы. Вон на Зубчининском шоссе, в принципе, сегодня вспоминают, что такое такие нормальные пробки. Полчаса едем от магистральной до Днепровского проезда из ДТПшки, будь внимательно, аккуратен. На Заводском от гаражного проезда до 22-го затор на улице Авроры от аэродромной до Гагарина. Плотное движение, Москва, Новосадовая, свободная. Карл Маркса перед Ракитой немножко тормозит, Нововокзальная от Москвы до Новосадовой. Вот, стандартное местечко. Так, ну и в принципе, наверное, все. Дальше у нас, если, кстати, какие-то сложности есть, может быть, необычные пробки, заторы образовались, пиши в телеге в Максе под постами засады, которые мы каждое утро вешаем. Я почитаю сообщение совсем скоро, сразу после того, как разыграем рекордную водицу.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви-АЗС.ру. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
0: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти.

0: поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
1: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
3: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 2-12-99.

потенциальный к тому, что я его поприветствую, и готов ли он нас поприветствовать, и готов ли он стать аж наушником. Не, ну, конечно, стать готов. Выиграть фирменную брендированную артезианскую воду Рекорд от производителя Кристальная. Мы несколько раз в день разыгрываем все лето. Дарим тебе такой эксклюзивчик. Только победители нашей летней игры, да, с такими бутылочками ходят. И прямо сейчас будем звонить еще одному отправившему заявку фразу «хочу пить». Напомню, мы случайным образом выбираем среди тех, кто написал нам «хочу пить» и номер телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, я подчеркну. Ну и куда удобнее, туда и пиши. И номер телефона не забудь указать. И неважно, когда ты написал, давно, либо недавно. Достаточно ответить на звонок, все, ты аж наушник, получаешь воду. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились остальные игроки. Ну и ты можешь тоже стать тем, кто поделится, либо тем, кто заберет все. Это тебе решать. Это единственный вопрос, с которым мы мучаем наших H2O-шников. На кону 6 бутылочек. Мы дозваниваемся... Так, до кого мы дозваниваемся? До Евгения. Женя. Выбрали его. Наши тут фиксики. Наш рандом. Вот. Евгений, 1904 последняя цифра номер мобильника. Вот, все. Я просто тут параллельно набираю. Задачность никто не отменял. Так, дозваниваемся. По-моему, набрать. О, все, гудки есть. Отлично. Ждем Женю. Так. Второй гудок. Третий гудок. Я не знаю, зачем я считаю. Мы вроде не договаривались, сколько гудков должно быть. Ну, просто. Ну, надо же что-то говорить. Правила я уже два раза за последние 10 минут повторил. Если что, они в соцсетях. Кстати... Алло, доброе утро. Доброе утро. Это Рекорд. Ты в прямом эфире. Ну ладно, все, тишина какая-то. Значит, нет, все-таки быть аж H2O-шником, это вот нелегко. Это нелегко. И даже не в том, что надо вот тащить какую-то. Нет, нужно же пойти на контакт. Да, сейчас мы частенько, ну, многие, по крайней мере, не любят разговаривать по телефону. Надо, кстати, опрос какой-нибудь замутить в наших соцсетях. Любишь ли ты болтать именно по телефону? Потому что в последнее время, особенно там, зумеры, да, ну, все в переписках. Чтобы позвонить, надо предупредить, я тебе позвоню и все такое. Вот, может быть, Евгений не любит общаться. А вот чтобы стать H2O-шником, надо бы поболтать было немного. Следующая игра совсем скоро. Кстати, этим утром мы играем вообще несколько раз в день. И заранее предупреждаю в телеге Макси, когда именно ближайший эпизод. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31, Саваря читает твои сообщения о засадах. Ты пишешь в Максе в телеге, ну, чтобы не только я мог это прочитать, но и все могли почитать, под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Ну, можно писать в личку, особенно до того, как мы посты эти публикуем с утра. Я все буду сейчас в режиме реального времени озвучивать. Так, в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, если вдруг туда как-то удобнее. Либо в личку ВК, вот, ну и под постами, подчеркну, засада. В Максе и в телеге. Так, какие у нас сообщения имеются на данный момент? Какая информация? Ты сообщаешь не только где патрули ДПС, конечно же, но и какие-то необычные пробки, заторы, проблемы, неработающие светофоры, ДТПшки. Аврора и Партизанская на выезд. Здесь сообщение. Фрунзенский мост в город. Кольцо Дубрава. Угу. Ракеты перед Карл Маркса в сторону Москвы. Прям несколько сообщений поступило в личку. Естественно, в Макс, в телегу под посты засады все это продублировали. Кирова к Солнечной, как вот, да, подъезжать. Пост Моя в город. Шелл в центр тоже. Так, амбар в сторону города тоже. Опять-таки ракет перед Карл Маркса в сторону Московского шоссе. Угу. Так, Фрунзенский говорил, да, говорил, ну, тут тоже прилетело сообщение в город. Спасибо за информацию. Где еще? Обновляем, смотрим, может быть, что-то новенькое, еще ранее не озвученное, но мне кажется, я, в принципе, озвучил практически все, что есть. Да, про Шелл, это было. Овраг, ну, то же самое. Овраг, мне кажется, Шелл, это одно и то же. Ты пишешь об одном и том же. Ты можешь повторяться, тем самым актуализировав информацию, да, что-то где-то уже давным-давно написали, по-прежнему актуально сообщай об этом, если есть возможность. Да, и ты увидел и само сообщение, и, в принципе, засаду. Вот, ну, и если не актуально, тем более сообщай. Да, будь аккуратен на дорогах и соблюдай, конечно, правила дорожного движения. Дальше у нас Avalon Rockstone, Vertigo. Скоро-скоро. И рубрика «Трэш-пати». Кстати, такой небольшой тизер, спойлер. В телеге Макси есть. Я не знаю, поймешь ты его или нет. Послушаем скоро.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. Уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
13: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 16 лет.
1: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
2: Опаньки, такая ремарочка сейчас была. 8.43 в Самаре. И рубрика «Трэш-пати» начинается. На самом деле, ничего такого в той композиции, которую мы сейчас будем слушать, нет. Но каждый думает как-то по-своему. Поэтому на всякий случай вот так вот мы огласили, да, возрастные ограничения. Рубрика «Трэш-пати», я напомню для всех, это такая тема, где мы ставим неформатные композиции. Для нас, ну, бывает форматные, конечно, типа околоформатные. Или ты хотел бы, чтобы они стали форматными и попали в эфир. Но в основном, да, неформатные. Разных стилей, разных направлений и разного уровня трэшовости. Иногда даже не трэш. И иногда тебе это нравится, иногда даже не нравится. И ты говоришь, какой же это трэш, почему вы поставили эту композицию в эфир. Сейчас мы послушаем такой коллектив. Поклонников уже много у этого коллектива. И не раз они звучали у нас здесь в рубрике. И отклик в твоей душе находится. Поставим композицию. Тут вот вообще никаких... неоднозначных смыслов нет. Вот вообще никаких. То есть все нормально, все грамотно написано, спето, исполнено. Вот, но единственное, что в каких-то местах, может быть, тебе противненько будет немножко. Но это рубрика «Трэш-пати». Я сразу предупреждаю. Предупреждаю, что, ну, как-то не вот эстетическая какая-то композиция, да? Поэтому будь готов. Ну, в рубрике «Трэш-пати» нужно ко всему быть готовым. Ну, а я готов к твоим сообщениям. Положительным, отрицательным, неважно. Пиши, выплескивай наружу негатив, либо делись позитивом каким-то. Смайликами, нравится, не нравится. Что думаешь, ощущаешь? В личку телеги пиши, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Ну и в конце трека все озвучу в эфире, а потом вопрос по тексту задаю, за правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу задарю. Ну и до этого мы, кстати, в телеге Макси, в наших новостных каналах, опубликовали такой тизер. Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года. Работодатели средне предлагают кандидатам чуть больше 130 тысяч рублей. Ну, как бы надо было поощрить работу админа, все-таки озвучить эту новость. Она исключительно для трэш-пати была. Начинаем, слушаем и комментируем.
3: Огурченко здесь.

0: ВК, ну, надо озвучивать как-то. Поехали, что ты пишешь? Ну, смайлики, да, в большом количестве. И здесь как бы смесь смайликов смеющихся, да, до слез, и зелененьких, ну, ты понял, да? И я не понимаю, то ли композиция не понравилась, то ли ее содержание, потому что, возможно, целиком-то композиция, может быть, и понравилась, но какие-то отдельные моментики, ну как-то так. Так, МС Спышкин был простым кузнецом, он делал жесть. Вот, а от Алексея такой комментарий. Тут Иринка тоже смайлики прислала, Аленка, Андрей. Тут Юля пишет, ну, тестостерон этого трека просто зашкаливает. Так, дальше. Неожиданно и неприятно от Николая, но смайлик в конце. Это хорошо, что смайлики прикрепляются к своим сообщениям, потому что непонятно, когда вы серьезно пишете, когда все-таки с юмором, с улыбкой. Так, вот это да, вот это трэш. Вроде и хорошая песня, но трэш. Так, это Андрей, тут комментарий. Как обычно, умеете удивлять. Спасибо, Рекорд. Так, а какие композиции этого коллектива уже были в эфире? Хочется послушать все. Да мы ставили не раз, и даже потом по итогам трэш-пати года, да, тоже попадали в топ истории. Можно найти по хэштегу трэш-пати композицию в наших соцсетях. Так, я вас люблю. Вот, просто вот такой комментарий пришел только что. Да, песня описывает тех, кто без кондиционера последние дни. Ну, не сегодня, сегодня похолодало. Смайлик тут тоже смеющийся от Ивана. Забодрили однозначно. Проснулась, тут у нас Светлана написала. Так, вопрос теперь по тексту. Внимание. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Вопрос будет звучать следующим образом. Какое имя упоминалось в данной композиции? Какое имя упоминалось? Валентина либо Алевтина? Валентина либо Алевтина? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Будешь сороковым, вкуснейшую ароматную пиццу тебе задарю. Итак, какое женское имя упоминалось в данной композиции? Валентина либо Алевтина? Вперед!
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре плюс 23, по данным Яндекс Погоды, днем 27, небольшой дождь. Возможен загрузка дорог, оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Увеличилась загрузка за полчаса, местами затруднения. Зубчининское шоссе по-прежнему 30 минут заберет от магистральной до Днепровского проезда. Да, стоим, выбирая какие-то пути объезда. Какие там пути могут быть объезда? Ну, не знаю, где-то в другом месте нужно объехать. Так, секундочку, что у нас еще? Тормозит Заводское шоссе от Кабельной до 22-го подъезда. Ну, по сравнению с Зубчининским шоссе здесь прям чуть-чуть, минут 10. Чуть-чуть также тормозим мы на Ракитовском шоссе перед проспектом Карла Маркса от магистральной. Ну, кто-то Зубчаку пытается объехать. На Новосадовой все-таки скопился транспорт, еще и ДТПшка перед 22-м. Поэтому тормозим мы от Аменева и, собственно, до 22-го подъезда практически. На Московском шоссе от 22-го до Советской армии перед Москвой и от Старозагора, и от Тихвинской Старозагора Карл Марс немножко притормаживает перед Советской армией. Но вокзальный от Карл Марса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, революционный от Подшипниковой до Московского шоссе. Дальше возвращаемся все-таки к нормальной музыке. Тиесто впереди с новым треком и Леди Гага.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
8: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Ну, приятная часть однозначно рубрики трэш-пати. Чтобы мы не поставили, приятные композиции мы можем включать и неприятные, но раздача подарков — это всегда приятно. Ну, для тех, кто получает эти самые подарки. Если же что, вдруг как, ну, во-первых, приятно, что рубрика трэш-пати, может быть, завершилась, может быть, тебе не по вкусу пришелся трек, ну и впереди другие игрушки. Так, вопрос по композициям всегда задаем. Сегодня спросил, какое женское имя упоминалось в той теме, которую включал несколько минут назад. Валентина Алевтина. Алевтина, почти все верно ответили. Вовремя это сделал Никита Елисеев. Последняя цифра номера мобильника 56-94. Никита Елисеев, поздравляю! Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Ну а трек мы уже опубликовали, Макс, в телеге ВК. И по хэштегу трэш-пати, не забудь, можно найти предыдущие выпуски, так если что.
2: Dance,

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: От начала 10-го в Самаре тут такое интересное сообщение пришло у нас от Евгения. Спешу поделиться с вами интересным случаем. Водитель в соседнем авто, в соседнем ряду, стоя на красном сигнале светофора, попросил опустить окно и спросил, как проехать в аэропорт. Стояли мы на 18-м километре, где московский, по направлению в город. То есть он со стороны аэропорта ехал в аэропорт. Ну, я ему подсказал. Слушай, ну, молодец, что подсказал. Ну, мало ли, может, он действительно не местный, да, скорее всего, я так полагаю, и ехал с стороны, не знаю, Красный Яр, проехал поворот, вот спрашивает, да. Все возможно. Главное, что ты подсказал. Я так полагаю, подсказал развернуться где-то, да, если вы ехали в город. У меня в связи с этим где-то такой вопрос, ну, может быть, не связано с этим сообщением, ну, натолкнул на мысль. Давай продолжим фразу. Только самарский водитель знает, где находится. И дальше продолжение. По какой фразе, не знаю, можно проверить и сам водителя или нет. Вот напиши чисто такие самарские какие-то названия, возможно, сокращения, я не знаю. Все что угодно. Итак, продолжу фразу, только самарский водитель знает, где находится, и далее твое продолжение. Посмотрим, что в итоге получится. Пиши Максе и в телеге под опросами, в комментариях. Я все это почитаю в эфире. Ну и куда бы ты ни направлялся, делай это под музыку. The Chemical Brothers впереди.

Кстати, я знаю, куда мы в этом часе поедем. Куда-то от какой-то железнодорожной станции на самокате. Розыгрыш его продолжается. Прямо сейчас у нас Хюгель. Я Сергей Ющенко, желаю доброе утро тебе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум, сегодня перед вами откроются любые двери. Переслушать можно прогноз в Максе и в Телеге, прочитайте в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
0: Dance League.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Ох, и налетели вы в 9.17 в Самаре. И твои сообщения, продолжение фразы «только самарский водитель знает, где находится». И дальше, о чем речь вообще, да? О каких-то фразах, по которым можно провериться, Самар водитель или нет. Напиши чисто какие-то самарские названия. Ну, конечно, тут очень много сообщений прилетело. Мы поехали там «Дно» от Рома, «Карлуха» от Максима, «Шоколадка», вот Егор пишет, да, «Стошка», Максим пишет, «Пятнашка», Альберт, «Кряж», Егор, так, «Жареный бугор», вот пишет Александр, тут я как бы проверку я не прохожу, что пояснительную бригаду нам, пожалуйста, на рекорд, я не знаю, честно, мне, может быть, стыдно должно быть, ну, мне не стыдно, но я не знаю просто, ладно, я думаю, что пояснят люди знающие, возможно, сейчас опростоволосился, так, «Вертолетка», вот Егор пишет, «Мехзавод», так, Нина пишет, «Портянка» от Николая, «Птичка» тоже Николай пишет, так, «Конец Льва Толстого», «Железнодорожный вокзал», да, «Конец улицы», на всякий случай для туристов, которые, возможно, нас сейчас слушают, опять-таки «Дно», «Дорога любви», вот от Дмитрия сообщение, «Колизей» от Дмитрия, другого уже, так, «Ипподром», так, только самарский водитель знает, где находится самые лучшие ямы города, вот здесь сообщение, ну, это другая история, мы про, ну, обязательно поднимем когда-нибудь эту тему, периодически поднимаем. Сейчас о другом. Продолжай. Напишу фразу, только самарский водитель знает, где находится. И дальше продолжение. Какие-то чисто такие самарские названия. Почитаю совсем скоро. Макс в телеге. Под опросами в комментариях. Отмечайся.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и о самарской погоде давай поговорим. Сейчас 23 градуса по данным Яндекс.Погоды. Днем 27. Небольшой дождь возможен. При этом малооблачно. В общем, комбо такое. Загрузка дорог оценивается по данным... Малооблачно, это ближе к вечеру, так, на всякий случай, тут на улице тучи, ты скажешь, где тут мало? Ну, тут много, облачно, многооблачно сейчас, по крайней мере. По данным сервиса Яндекс.Карты, загрузка дорог оценивается на 4 балла, местами затруднения. Основные сложности сейчас у нас на Зубчининском шоссе, но там полегче стало. Сейчас где-то до 15 минут занимает проезд от Магистральной до Днепровского проезда. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой небольшой затор до 10 минут.

0: прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Танец лета. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах. Повысить уровень безопасности на водоемах Самарской области и на диких пляжах поручил губернатор Вячеслав Федорищев. Такое распоряжение он дал главам муниципалитетов, МЧС и профильным ведомствам. В регионе только за позапрошлые сутки утонули 3 человека. Состоялась встреча депутатов Государственной Думы 8-го созыва с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Как отметил принимавший участие во встрече наш земляк, депутат Государственной Думы Владимир Кошелев, глава государства подвел итоги работы созыва и подчеркнул, что прошедший период стал для России временем серьезных испытаний. Владимир Кошелев обратил особое внимание на то, что президент поблагодарил депутатский корпус за эффективную совместную работу по защите национальных интересов и укреплению суверенитета. Глава государства отметил, что сегодня наши бойцы в зоне СВО чувствуют поддержку всего общества и выразил уверенность, что мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы и для России. Создать стационарные пункты для защиты жителей Самарской области от жары поручил губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом он заявил во время оперативного совещания. Глава региона обозначил задачу организовать места бесплатного водоснабжения. Напомню, минувшие выходные местами столбик термометра поднимался по региону до отметки в 40 градусов. Сегодня послабление около 27. Еще больше новостей, срочных, важных, интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.43 в Самаре. Мы сейчас вот испытываем это чувство, знаете, уже перед Новым годом, вот такое предвкушение, да? Или, что я про Новый год на лето на дворе? Ну, перед отпуском, не знаю, перед поездкой куда-то. Мы в эти выходные встретимся с тобой, да? У нас назначена встреча, и мы в предвкушении находимся, ну, потому что мы любим этим заниматься, я имею в виду видеться с тобой, придумывать различные поводы. Будет такая возможность в это воскресенье. Ну, а у тебя будет возможность выиграть крутой электросамокат. Радио Рекорд Самары, Куйбышевская железная дорога дарит его и организует большой праздник в честь Дня железнодорожника для всех. Он настолько большой, что и хватит места и развлечений всем, и железнодорожникам, и финалистам нашей специгрушки, и просто гостям в это воскресенье 2 числа с утра, там, не знаю, до после обеда, до вечера. Конкурсы, подарки, активности, забег будет, музыка, диджей-сет. Все это без возрастных ограничений. Ну и, конечно, мы там определим имя самокатчика. Игра продолжается. Несколько раз в день выигрывай приятные бонусы и проходи финал. Задача сказать, куда можно от определенной железнодорожной станции, платформы доехать на самокате. Ближайшую локацию выбрать из трех предложенных вариантов. Подсказки в Максе в телеге есть. Можно потренироваться, узнать правильный ответ на вопросы, которые потом будут звучать в эфире. Вот один вопрос прозвучит буквально через несколько минут. Прямо сейчас отправляй, давай так, чтобы закрепилось у тебя в голове, что 2 августа будет мероприятие, отправляй заявку с фразой 2 августа, все, 2 августа, пиши, будешь 40-м, мы с тобой встретимся в эфире. Писать можно в личку телеги, телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно, главное указать номер телефона. 2 августа пиши в личку телеги, либо в личку ВК, становись 40-м, и мы с тобой встретимся в эфире, ну а потом, возможно, уже на праздники в честь Дня железнодорожника.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 27. Вероятность осадков небольших никто не отменял. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас на Заводском. От 22-го партсъезда до Кабельной. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Демократическая от 11-й линии до Димитрова. Чуть-чуть притормаживает. И, революционный перед Москвой от Подшипниковой, как обычно уже, да. Тухачевского в сторону Гагарина тоже плотничком. Ракеты перед Карл Маркс с двух сторон, ну, небольшие сложности в движении есть. И пока на Зубчининском шоссе тоже сохраняются небольшие проблемы. Ну, действительно небольшие по сравнению с тем, что было до этого. От магистральной и до товарной.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
8: День рождения в «Студио 67» — это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67».
9: Твоя легендарная сцена. 18+.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
11: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 1.54 в Самаре. Ну, поехали, поехали. В буквальном смысле, в буквально виртуальном смысле. Мы тут сначала едем на электричке, доезжаем до какой-то станции, а потом на самокат пересаживаемся и едем куда-то. Вот куда нужно ответить. Это, так как если вкратце, правила нашей специальной игры вместе с Куйбышевской железной дорогой в преддверии Дня железнодорожника делаем, во-первых, розыгрыш самоката, ну и в День железнодорожника устраиваем праздник в честь Дня железнодорожника. 2 числа у Самара-Арена все это состоится, много всего будет, в принципе, постоянно в эфире звучит информация. Сейчас все-таки про розыгрыш. Побольше поговорим, потому что будем, потому что играем сейчас вместе с Вадимом. Вадим, привет еще раз. Доброе утро.
2: Да, всем привет.
1: Так, ну, ты, воскресенье, наверное, надо бы как бы освободить отдел. Или как у тебя? Очень загружено?
2: Да, в целом. Получится,
1: конечно, получится, особенно если сейчас получится пройти финал. Так, Вадим, ну, правила такие: чтобы получить приятный бонус, занять место в финале, стать претендентом на самокат, нужно сказать, куда на самокате можно доехать от определенной железнодорожной станции, платформы, ближайшую локацию. Можно, конечно, куда угодно доехать, но нас интересует ближайшая локация из трех предложенных вариантов. Поехали, да, наверное? Все-таки уже пора. Пора.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Сейчас займем. Так, Вадим, ну мне кажется, вообще тебе легкотня досталась. Какое место ближе всего к Стахановской? И три варианта. Зубчага, Волгарь, Кошелек. Так.
2: Зубчага.
1: 3 секунды думал, не так уж и легко, да, судя по всему? Стахановская, Зубчага, Волгарь, Кошелек, и ты выбираешь Зубчагу.
2: Да.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой.
1: Да, конечно, конечно. Да, выходим на праздничную станцию. Вадим, я тебя поздравляю. Пару билетов в кино забираешь. И в воскресенье, надеюсь, тебя увидим. И не только тебя, кого-нибудь тоже с собой приводим.
2: Да, придется приехать.
1: Придется, и ты не пожалеешь. Однозначно, ну, даже если обратно уедешь так же, не знаю, на машине, не на самокате, ну, мало ли, все возможно. Все равно не пожалеешь. Там будет круто, здорово, весело. Ждем тебя в это воскресенье. Ждем каждого мероприятия без возрастных ограничений. Но и также ждем тебя и в следующем розыгрыше, где еще один приятный бонус задарим, еще одно местечко в финале разыграем. Ну и в других забавах, активностях также. Их очень много на рекорде. Мегаутро продолжается. Доброе утро!
4: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
0: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 10.02 в Самаре. Я смотрю тут на плейлист этого часа. Столько много новой музыки. Прям, ну, очень много обновочек из недавних каких-то там поступлений, которые были неделю назад, и из тех тем, которые прям прилетели буквально в пятницу. Да, у нас пятница день премьеры. Мы презентуем новинки горячие. Тоже вот прям несколько штук заценим. Много новых каких-то проектов, активностей. Игр у нас впереди. Ну, я такие сейчас далеко идущие планы, да, горизонт событий такой большой. Естественно, мы о планах об этих не рассказываем, потому что, во-первых, ну, не завтра там что-то случится, во-вторых, чтобы не перебивать твое внимание, потому что сейчас все внимание на другие темы, и так тут разорваться можно, тут и самокат мы разыгрываем с Куйбышевской железной дорогой, и от кристальной фирменную брендированную рекордную воду тоже разыгрываем, кстати, розыгрыш прям буквально через несколько минут будет. Еще напомню, мы с тобой общаемся, сегодня ты продолжаешь фразу «Только самарский водитель знает, где находится», ну и дальше фраза, по которой можем проверить, ты Самары, водитель либо нет, напиши вот прям чисто самарские названия в Максе в телеге в комментариях под опросами, я это скоро почитаю. Ну и к новой музыке возвращаемся. Далее у нас Кай.

Гетто. Маэстро Тиесто тоже с обновочкой. И начинаем час хита от Оли Фарбен. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум, сегодня перед вами откроются любые двери. Переслушать можно прогноз в Максе и в Телеге, прочитайте в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Тиесто и Калип Аридондо. Эко Сакс Финале.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:17. Самаре, утоляем жажду. Жажду поиграть. И жажду в прямом смысле фирменную артезианскую воду. Рекорда в фирменных бутылочках от бренда «Кристальная». Выигрывай несколько раз в день. Есть такая возможность. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». И дозваниваемся. Все, человек называем H2Ошником, он забирает воду. Ну, просто спрашиваем еще так заодно. Все ли он заберет все бутылочки, которые на кону, либо поделится со следующим игроком. У нас, да, действительно делятся в большом количестве людей делятся. Всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Вот сейчас 6 бутылочек, да, через несколько минут, возможно, позвоним тебе, и, возможно, тебе предстоит решить, делиться или не делиться. Вот абсолютно все равно, как ты решишь, любой твой ответ, любое твое решение мы примем. Главное, для тебя дозвониться, конечно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Это такая напоминалка была, кстати, телеги Максима тоже напоминаем заранее, когда играем. Сейчас плюс 23 в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. Сейчас на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе полкилометра, 15 минут, между прочим, едем. Угу. Так, далее, от Москвы до Новосадовой тоже, кстати. Аминева в сторону Новосадовой притормаживает. Сложности также есть небольшие на Заводском от Кирова до Кабельной, от Профильной до 22-го, на Революционной до Москвы от Подшипниковой, на Тухачевского в сторону Гагарина. Ну и, пожалуй, все. Ну, есть и другие заторы, но они прям вообще небольшие. Ждем Хюгеля, Дэвида Гетто, очень скоро здесь, и Армина Ван Бюрена.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника.

0: залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ 68.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.26 в Самаре. Открываем нашу книгу H2Ошников, вписываем туда еще одного человека. Но пока карандашом, да, как в школе говорится, пока карандашом. Потому что мы еще не дозвонились до человека. Главное дозвониться. Казалось бы, все легко и просто, но вы трубки не берете. Напомню, мы разыгрываем тут фирменную, брендированную, артезианскую воду рекорда от производителя Кристалли. Несколько раз в день, в эксклюзивных бутылочках. Только у H2Ошников, только у Суши Рекорда, которые победили в нашей летней игре, такие имеются. Ну, у разных победителей разное их количество. Итак, мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если участник отвечает, он получает воду. Сколько бутылочек, вот ему самому решать. Все, что есть на кону, либо поделиться с другим игроком. Как раз-таки у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники, если поделились. Если ты еще не в игре, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, неважно куда, и неважно, когда ты написал, главное оставить номер телефона. Будем дозваниваться сейчас до слушательницы Кати. Последние цифры, номер мобильника 5699. 5699. Катя, мы звоним тебе. И я надеюсь, ты меня сейчас слышишь. Даже если вдруг не слышит нас Катя, главное, чтобы она ответила. В принципе, больше ничего не надо. Так, звоним. Что такое? Мне не нравятся такие гудки. Давайте перезвоним. Перезвоним Кате еще раз. 56-99, последние цифры номера мобильника. Дозваниваюсь до нее еще раз. Надеюсь, не зря мы тратим время на это. Катя ответит, просто руки, может быть, не оттуда растут, и поэтому не с первого раза удалось дозвониться. Вот, по-моему, что-то есть какой-то гудок.
2: Номер недоступен.
1: Рано. Все-таки сообщение? Не поэтому. Ну ладно, нет. Значит, в следующий раз разыграем. Лето продолжается, игра тоже продолжается. Можем и Кате позвонить, и тебе можем позвонить. А когда именно, заранее, если что, предупреждаем в телеге и в Максе.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Глава Самарского региона поручил разобраться с загрязнением воздуха на окраине Самары. На оперативном совещании в правительстве Вячеслав Федорович потребовал в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией в Куйбышевском районе. Больше половины жителей Самарской области считают, что без достойной зарплаты невозможно чувствовать себя счастливым на работе. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ по итогам опроса. Главным условием по профессиональному благополучию 63% респондентов назвали высокий уровень дохода. На втором месте оказалось адекватное руководство. Этот вариант выбрали 56% участников исследования. Еще 47% считают, что считают важными гибкий график или возможность работать удаленно. При этом дружный коллектив оказался менее значимым фактором. Его отметили всего 42% опрошенных. В принципе, тоже немало. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
10: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд.
1: Новый трек на рекорде.

плохой футболист забил на тренировке, но не с первого раза.

еще энное количество бодряков. Сейчас дарю сразу троим по двойному приглашению в кофейню Мозаика Финтин на абсолютно любой кофе. Абсолютно с кем угодно ты можешь отправиться в абсолютно любое время. По итогам мегутренних часов мы иногда устраиваем такие вот розыгрыши. Спрашиваю, какой из двух треков был ранее в эфире. Тебе нужно вспомнить, либо угадать, отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК. Напомню, что неважно, куда ты пишешь, главное написать. Итак, давай слушать варианты. Первый.

0: пробки.
1: Сейчас в Самаре около 24 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 27 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности есть на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Димитрово от Тополей до Демократической, так, на Москве от Ташкентской до Димитрова, на Революционной от Подшипниковой до Москвы, на улице Аврора от Антошки до Гагарина, ну, такое плотное движение.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
9: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Вольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Убрен 103-77-59-87-72-95. Город Москва. 0+.
10: BLG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
11: Не является публичной картой. Реклама УАО «Самара Северавто». Уверен 107-630. 1-3191, НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: 10.53 и еще кофейные бонусы отправляются в хорошие руки. По итогам мегутренних часов мы спрашиваем тебя, что слушали с тобой, без тебя, совершенно неважно, может быть, ты недавно присоединился, но тогда главное, чтобы твоя интуиция не подвела тебя. Ну и удача тоже была на твоей стороне, потому что нужно, ну, как бы желающих много у нас выиграть, вовремя оказаться у нас в телеге либо в ВК. Оставил два фрагмента двух треков, нужно было выбрать то, что слушали, отправить цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК. И вовремя это сделали у нас, внимание, Евгения Алехина, также Федор Егоров и Анастасия Михайлова. Евгения, Федор, Анастасия, Женя, Федя, Настя, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инсин, абсолютно любой кофе. Ну а дальше еще почитаю твои сообщения в финале этого часа. Сегодня ты как бы делишься какими-то названиями, по которым можно определить, из Самары водитель либо нет. Продолжу фразу, только самарский водитель знает, где находится.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: Только самарский водитель знает, где находится. Что? Что? Ты писал, вот что знает только самарский водитель. Какие-то фразы, по которым можно проверить, из Самара водитель либо нет. Чисто самарские какие-то названия. Есть, конечно, какие-то самые популярные ответы. Очень многие в личку писали, в ВК, в личку в телеге. Но вот сейчас прям несколько еще сообщений озвучу. Я не буду какие-то итоги подводить, да, опроса. Просто вот считаю, что есть. Только самарский водитель знает, где находится Орион. Вот здесь такое сообщение. Только самарский водитель знает, что такое шел из города и шел в город. Это да, это к рубрике засада еще, да? К нам. Так, что еще? Ой, сообщений достаточно много. Везде, притом под опросами. В личке Орион, Смышка, Керамика, Рабочий городок, Больница Калинина, Ладья. Так, Тарелка, она же Площадь Революции, Металл, Зубчага. Так, что еще? Кряж, Кукуруза, Кристалл, опять-таки Зубчага, Дно, Овощной тупик. Такие сообщения. Спасибо большое. Можешь, в принципе, и дальше накидываться. Заходи, смотри, лайкай. Может быть, что-то тебе где-то приглянется. Да, какой-то комментарий. Макс, телега, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: оперы на Рекорде.
1: У нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе горячие новости не пропускайте. Любовный гороскоп тоже у нас будет. Пока к новостям. Тем более, что есть очень важное. В Петербурге мужчина попросил суд заменить ему обязательные работы на тюрьму из-за стресса. Вообще, изначально судья назначил осужденному за угрозу убийством 250 часов обязательных работ в одном из жилком сервисов. Мужчина успел отработать 96 часов, но затем перестал на них выходить вообще. Он попросил судью, говорит, замените работы на лишение свободы, потому что от работы у меня начались панические атаки, пожалуйста.
2: То есть решил отсидеться?
1: Да. На государственные средства. Судья на встречу не пошла и вместо обязательных работ назначила ему принудительно. То есть говорит, нет, дружище, давай-ка ты поработаешь лучше.
2: Ну еще бы, а что ты хотел? Делать поблажки тебе такие.
1: Я вообще впервые слышу, что, оказывается, можно подойти к судье и сказать, слушайте, ну давайте договоримся, да? Я работать не буду, я посижу.
2: Ваша честь, есть предложение. Давайте мы зависнем у вас дома.
1: Сразу пошел вон отсюда, да. Как будто хочется услышать.
2: Ну, не знаю, ну...
1: Да панические атаки у человека. Понимаешь, даже ничего не болит. Просто вот паническая атака.
2: Чего, от работы?
1: Да, он же так и сказал, у меня панические атаки.
2: Ну, надо подготовить тебя к жизни в социуму. Поэтому работает нормально.
1: И это за 96 часов. А что будет за все остальные часы? Там еще больше сотни отработок.
2: Слушай, но он реально вернется другим человеком.
1: Если пройдет этот путь.
2: Он, да, он такой, и готовый работать, и больше не скандальный, и никому ничем не угрожает. Просто сидит тихомирно, играет на губной гармошке, которой нет в руках, и все.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что сегодня?
2: Ну, давай про бутылку.
1: Неожиданно, давай.
2: Да, но мы поговорим про пластиковые бутылки, которые называют еще сокращенно PET. Итак, в СССР пластиковые бутылки были известны как Лавсан. Материал назвали по первым буквам в честь лабораторий высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. Получилось Лавсан. Вот так вот мы его называли.
1: Лавсан, значит.
2: Лавсан.
1: Вам во что молочко? Лавсан?
2: Лавсановую бутылочку. Ну, звучит как-то, ну, по-другому. В пластиковой бутылке Лавсан.
1: Лавсан, дорого.
2: А, давайте достанем эти лавсановые стаканчики и чокнемся. Из вторичного переработанных пластиковых бутылок можно производить самую различную продукцию. Итак, сначала пластиковую бутылку превращают путем нагревания во флекс. Это не танец, это маленькие такие гранулки. Затем в полиэстерн. И примерно 27 бутылок. Это один джемпер или свитер.
1: Ничего,
2: ну, не знаю, кофточка.
1: Отделали же одежду из пластика.
2: Да, вот он продолжает, я думаю, делать. Потому что полиэстерн очень часто используется. А 10 бутылок — это один кирпич.
1: То есть и дома можно строить уже из бутылок.
2: Я тебе больше скажу, из переработанного пластика с добавлением еще некоторых ингредиентов делают дороги в Европе. Они получаются более экономичны и достаточно экологичны, потому что не выделяют каких-то вредных веществ. Потому что в некоторых странах пластиковые бутылки, ты же знаешь, да, что есть некоторые градации пластика. Разные категории,
1: там,
2: да. Есть вот пластиковые бутылки делают, из которых можно пить там примерно месяц, а некоторые вот она постояла на солнышке и до свидания. Начинают
1: выделять. Говорят, что это вообще любая пластиковая бутылка, которая постояла на солнышке под прямым солнечным лучом, меняет уже свойства воды.
2: Но в то же время есть специальная методика очищения воды, когда в пластиковую бутылку наливают воду, оставляют на солнце на несколько часов, а иногда на сутки, и солнечные лучи обеззараживают воду, что позволяет пить ее в странах, где вот вода, ну, максимально заражена, либо загрязнена.
1: Ну, это какой-то другой пластик тогда, да? Совершенно другой.
2: Да, ну, то есть, опять же, говорю, есть его градации. По-моему, эта методика называется СОДИС. И таким образом они помогают людям пить чистую воду.
1: Теперь знаем.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Дай жару этим летом вместе с нами. Record. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето
8: на рекорде. Yeah!

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 28 июля прямо сейчас. Овны, в этот день вам будет нелегко понять тайный смысл слов вашего любимого человека.
2: Тельцы, сегодня вы будете потрясающе оптимистичны, и никакое, даже самое безрадостное событие не будет способно вас из этого состояния вывести.
1: Близнецы, сегодня вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками ваших друзей.
2: Раки, если сегодня вам хочется себя побаловать, не стесняйтесь, любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее.
1: Львы, вы попытаетесь везде успеть, поэтому не сможете ни одному делу уделить достаточное количество времени. В личной жизни то же самое.
2: Эх, девы, сегодня вам будет грустно признать вашу неправоту.
1: Весы, сегодня вы можете встретить свою судьбу в кафе.
2: Скорпионы, в этот день вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, не торопите события вашей личной жизни, что медленно, то прочно.
2: А козероги, сегодня события вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой.
1: Водолеи, сегодняшний день можно назвать днем растерянности.
2: Рыбы, сегодня вы будете совершенно уверены в том, что стоите лучшего человека, чем тот, который находится рядом с вами. И количество его недостатков будет вас удручать с каждой минутой все сильнее. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в идеальном кризисе, который укрепляет суверенитет страны и сплачивает общество. По данным пресс-секретаря президента, внешние вызовы способствовали консолидации граждан и ускорили движение к технологическому суверенитету. Он добавил, что именно обстоятельства, создавшие этот штурм, сделали Россию сильнее. Черногория может потерять около 200 миллионов евро в год после введения виз для россиян. По оценке аналитиков, именно столько стране приносят российские туристы и связанные с ними услуги. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России в рамках подготовки ко вступлению в Евросоюз. Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о британском футболе. Съемки проекта уже идут. Главным героем станет вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиан Льюис. В сериале появится также и сам Роналду. Проект снимут в жанре драмеди на студии UR Marv Studios, который Роналду руководит вместе с Мэтью Воном. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Фейл дня произошел. Самый свежий. Прикинь, канадский депутат во время выступления случайно вслух зачитал ответ чата GPT. Он готовился к выступлению. Это член законодательного собрания провинции Нью-Брунсвик. Билл Оливер. Да, блин, Оливер хотел его адаптировать к нам.
2: Пока подходит. Пока подходит.
1: Что он сказал? Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. Есть на видео подтверждение этому всему. Но самое забавное, он не заметил подвоха и продолжил выступать с невозмутимым лицом. Ну, он же депутат, они в этом и шарят.
2: А нет ощущения, что он и сам ИИшка?
1: Он создан ИИ, депутат создан,
2: да, он
1: ИИ.
2: Не настоящий. Это просто марионетка, которая управляет искусственный интеллект.
1: Это уже теория заговора, Стас. У нас же видео отдельное записано.
2: Нет, теория заговора была бы такая. Он марионетка, которая управляет Запад. Он говорит то, он рупор, через который идет голос Америки.
1: Хорошо,
2: вот это уже как его заговор.
1: И еще одна горячая новость Никиты Джигурда. Помнишь, что? Что за жди?
2: Я не думал, чтобы вот так о нем вспомнил. Просто человек в кои-то веки икнул.
1: Он на днях разбогател, отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок с собственным изображением. Суд обязал предпринимателей выплатить актеру по 100 тысяч рублей за незаконное использование его образа. Знаешь, эти бумажные маски?
2: Да.
1: Они популярны, да, все скупают их. Да. И вот. Но при этом требование Джигурды взыскать компенсацию с маркетплейса еще, где продавали эти маски, суд не поддержал. Он говорит, только с продавцом.
2: Потому что склад сгорел, так что ли?
1: Ну, вообще нет. Ну, ты покупал маску Джигурды?
2: А зачем мне маска Джигурды? Я и так страшненький, чем мне. Знаешь, что меня смешит? Это вот ты читаешь новость какую-то. Девушка отсудила у Макдональдса 13 миллионов долларов за то, что ей сказали, что бургер будет свежим, а на самом деле он не такой свежий. И Никита Джигурда, 200 тысяч. На что он их потратит?
1: Представляешь, твоя маска появится на маркетплейсе.
2: Прикольно было бы. Может быть, мной детей будет.
1: Отдай в эфире сейчас все права на использование своего
2: лица. Подожди, моя маска уже есть.
1: Где?
2: Майк Майерс, видел этот с ножом, который ходит? Это же я, только бледненький.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, днем сегодня будет до плюс 27, но уже обещают без осадков нам, ночью до плюс 20, ну а завтра днем вновь жарко, до плюс 31 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское на 10 минут тебя задержит от Кабельной до 22-го партсъезда, Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой. На Димитрово пустая от Тополей до Демократической и на ракете пятиминутка еще от Олимпийской до Карла Маркса. И вновь напомню тебе, что в преддверии Дня железнодорожника совместно с Куйбышевской железной дорогой мы дарим крутой электросамокат, и он может достаться именно тебе. Ну а чтобы поучаствовать в нашей игрушке, нужно всего-навсего по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь уже мы озвучим тебе станцию, но нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать один из предложенных вариантов, который является ближайшим местом. За правильное ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, ну а также лови проходочку в финал. А кому достанется самокат, мы определим уже совсем скоро. На этой неделе, в воскресенье, 2 августа, на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов. Мероприятие пройдет у стадиона «Самара-Арена», и там же будет клевый масштабный праздник. Точно будет каждому чем заняться. Услышим с тобой еще выступление кавер-группы, так что обязательно будем ждать и тебя. И все это для детей старше 12 лет. В грядущем части, кстати, поиграем, так что подробностей не пропускаем.
0: Рекорд. Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Radio. 12 часов дня в Самаре, и на связи я, Наташа Марко, на Первый танцевальный. Милейшая история тут произошла недавно в заморских странах. Мужчина сначала украл из зоомагазина трехмесячного котенка по кличке Магнолия, но потом отправился с ним грабить банк. Хотя это криминалом-то даже не назовешь. Грабитель вначале попросил кассира подержать котенка, причем, по словам очевидцев, он добавил «пожалуйста». Ну а потом написал записку с требованием выдать все деньги и вручил кассиру. Его милый план, конечно же, не сработал, мужчину все-таки задержали, но Магнолия совершенно не пострадала и уже вновь ищет хозяина. И приют пишет, что ее криминальная карьера на этом закончена. Так вот, просто человек хотел решить свой вопрос в доброй обстановке, на позитиве. Немного, конечно, встряхнул присутствующих, но я думаю, что в то же время и позабавил. Но, конечно, мы против такого, а вот позитив и клевое настроение всегда при нас. В этом часе будем дарить фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну, а также вновь найдем финалиста розыгрыша электросамоката от нас и Куйбышевской железной дороги. Не пропуская им подробностей, слушай нас внимательно обязательно. Ну, а по трекам в этом часе сплошные летние хиты. Недавняя новинка «Дива» Slow Down. Уже классическая тема от Оффенбаха Miles Away. Карлита и Софи Такер будут Манхэттен. А также Арджи Resurrection Record Mix. А в начале часа с тобой слушаем крутую тему. Первое место нашего чарта «Moving to the Sun» от Хьюгеля на Первый танцевальный. И не забывай, что все это рекорд «Дэнс Лето».
2: «Дэнс Лето» на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Да, именно такое звание ждет тебя здесь, на рекорде, где мы дарим бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы их выиграть, отправляй прямо сейчас заявку на игру, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Обязательно. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Но если мы дозвонились именно до тебя, тогда нужно решить. Забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас, как ты знаешь, изначально 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности еще разок можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе на Радио Рекорд Самара. И там же найдешь информацию о накопленных литрах. И, конечно, слушай эфир внимательно. Из музыки, далее через пару минут, новинка будет от Карлита и Софи Такер «Манхэттен».
2: Рекорд. Реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Смотри «Муз-ТВ», лови лето и свой крутой билет. Включай «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд «Муз-ТВ».
8: Жми больше всех на этой неделе,
7: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
9: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
12: ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОО «НКК АЗ-68».
14: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
15: Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Рекорд.
15: Рекорд. Дэнс лето.
16: Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменный артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Играем мы все лето, ну а для участия тебе нужно было отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Но еще не поздно, отправляй, потому что продолжаем мы играть вовсю. Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. И подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним по указанным в них номерам телефонов в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И прямо сейчас у нас на кону аж 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И посмотрим, все ли заберет у нас прекрасная девушка в нике, у которой написано «Алекс». Да, вот так вот. То ли Александра, то ли Александрия. Интересно, какое имя у нее. Номер телефона ее оканчивается на 4325. Сейчас мы у нее, надеюсь, и спросим как раз-таки полное имя. Алекс. Так, набрали номер телефона. Теперь нужно дождаться гудков. Вот они вроде как уже пробиваются у нас в эфире. Это отлично. Теперь даже не знаю, как назвать. Алекс, девушка, Алекс должна взять трубку. И, собственно, вода уже достается ей, а вот в каком количестве решает только она. Итак, что же у нас происходит? Видимо, Алекс сейчас очень занята. Может быть, она на обеденном перерыве, а может быть, не слышит. Может, вообще думает, какие-то мошенники звонят, неизвестный номер телефона. Так, ну что, еще пара гудков буквально. Так, один и... Второй. Ну все, все, к сожалению, Алекс у нас не выходит на связь, мы ей обязательно напишем о том, что мы ей звонили. Ну ничего страшного, в любом случае ее заявочка остается в игре, а может быть мы позвоним ей еще раз, если рандомайзер выберет ее еще разочек. И, конечно же, когда следующая игра и сколько литров у нас на кону, а остается все так же 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная», смотри еще разочек в наших информ-каналах, в телеге и в Максе, «Радио Рекорд Самара». Вся информация именно там.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С начала лета с улиц Самары вывезли порядка 4500 тонн смета и почти 3000 кубометров мусора с тротуаров, проезжих частей и с придорожных урн. В среднем в сутки на улицах работает до 250 рабочих и до 180 единиц спецтехники, сообщили в мэрии. В Самарской области введут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне. Областные власти подготовили изменения порядка организации деятельности приютов для животных. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года. В настоящее время он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, пишет City Traffic. 28 июля в Самарском облсуде продолжится дело Екатерины Тарховой – допрос свидетелей. Заседание 23 июля перенесли из-за неявки адвоката Таисии Киселевой. Суд запросил ее местоположение в палату, но найти защитника не удалось. А больше новостей города, страны и мира читай круглосуточно в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: О, шоу Google. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии Дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше и выигрывай крутой электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Ну а все, что нужно тебе для выигрыша сделать, так это попасть в эфир, где мы озвучим тебе станцию. И тебе нужно ответить, какой из предложенных вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Естественно, даем тебе пару-тройку вариантов ответов, для того, чтобы было тебе полегче. В телеге и в Максе также смотри наши опросы к этому розыгрышу. Ну а если в эфире отвечаешь правильно, тогда получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения. И, конечно же, проходишь финал. А он уже состоится на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». И именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Не забывай туда обязательно прийти. Сразу же забронируй себе 2 августа, потому что мероприятие планируется очень клевое и масштабное. Все это для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас мой призыв звучит. Для участия отправляй слово «колесо». Давай, вот так вот. «Колесо» в личные сообщения телеграм-канала или личные сообщения нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забудь обязательно указать свой номер телефона. И если оказываешься 40-м, тогда играем с тобой и встречаемся в эфире. В этот раз подарю приглашение в кино. Напомню, что нужно написать слово «колесо» и свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И пробежимся с тобой немного по актуальному. В Самаре сейчас плюс 26, все так же облачно с прояснениями. Ну и по данным Яндекс.Погода, ночью сегодня до плюс 20 температура опустится, но завтра днем вновь разогреет до плюс 30 и будет также облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения имеются по данным сервиса Яндекс.Карты. На Димитрова уже 10-минутка собралась от Тополей до Демократической. Заводское стабильно тормозит от профильной до 22-го партсъезда. И на Авроре притормозишь от Южного моста до Промышленности. И жду твои заявки на игру. Слово «колесо» в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить следующего финалиста нашего крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать его обладателем, то нужно тебе попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. И если отвечаешь правильно сейчас, то забираешь приз, а также становишься финалистом нашего клевого розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника уже в это воскресенье, 2 августа, на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Так что ждать осталось совсем недолго до розыгрыша. Но крутое мероприятие у нас планируется там с кучей активностей, так что обязательно приходи в любом случае. А в этом розыгрыше задарю билеты в кино и проходочку в финал розыгрыша электросамоката. Но наш призыв уже прозвучал несколько минут назад, и нужно было прислать слово «колесо» в личку нашей телеги или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-м у нас оказался Алексей. Леш, привет, ты тут?
2: Привет, я тут.
1: Привет, привет. Вот, отлично, теперь тебя слышно. Так, Леш, скажи, пожалуйста, на чем ты передвигаешься из вот таких вот интересных средств, да, мобильных? Самокат, электросамокат или же, может быть, трамвай предпочитаешь?
2: Ну, я больше автомобиль, потому что из южного города больше добраться не на чем.
1: А вот так вот, вот так вот. Ну, слушай, мы тебе предлагаем все-таки попробовать электросамокат. Очень крутая штука, и на ней ты, собственно, в пробках стоять особо не будешь. Согласен?
2: Да.
1: Ну все, отлично. Что, готов к розыгрышу?
2: Готов.
1: Погнали.
3: Уважаемые участники, поезд дальше не пойдет, пока вы не ответите на вопрос. Следующая станция – День железнодорожника.
1: Итак, какое место ближе к железнодорожной станции под названием «Канал»? Вот так она называется – «Канал». Итак, три варианта ответа. Отрадный, Тольятти или же Сызрань?
2: Скорее всего, Тольятти.
1: Скорее всего, Тольятти. То есть точного ответа ты не знаешь, но...
2: Как... Ну, через Отрадный я ездил, через Сызрань я ездил. Как бы незнакомое название, значит, Тольятти.
1: Методом исключения ты, в общем, решил действовать. Итак, давай слушать. Долго тебя томить не буду.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну что, интуиция тебя сегодня не подводит? Или это метод дедукции? Я не знаю. Круто! Тебе сейчас достается приз, а именно билеты в кино, но также напомню, что становишься финалистом розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Скажи, пожалуйста, на 2 августа у тебя были какие-то планы?
2: Детей из лагеря забрать.
1: Отлично! Заберешь детей и сразу же на день железнодорожника к Самара-арене. Договорились?
2: Да.
1: Все, отлично. Крутого тебе дня, прикольного настроения, естественно. И, конечно, мы обязательно напомним о следующем розыгрыше в нашем телеграм-канале, а также в нашем информационном канале в Макса Радио Рекорд Самара. Обязательно туда заходи и подписывайся, если этого еще не сделал.
3: Поезд.
4: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин и рассказываю вам. Внемлем все, мужчины, умная жена снижает риск ранней смерти у мужа почти вдвое. Об этом заявили не абы кто, а сами врачи. Образованная и мудрая супруга, что важно, с пометкой, следит не только за своим здоровьем, как выяснилось, но и за физическим здоровьем мужа. Правильное питание, да, куда-то его выводит для дополнительной физической активности. В таких отношениях мужчины живут гораздо дольше. Вот и думайте теперь, если у вас такая жена, расскажите про нее в чате мобильного приложения Рекорда. Ну и вообще, про плюсы давайте поговорим в отношениях, в браке, в чат семейного уже, как сказал, да, Рекорда. Напишите, пожалуйста, или чему вы научились у своей второй половинки, например, какую ее привычку вы взяли себе и прекрасно с этим справляетесь и живете, и вам даже нравится. Вот что даже интересно. Чат мобильного приложения Рекорда. Я пока рассказываю о треках в этом часе, тем более в этом часе Армин Ван Бюрен. We'll be right back.

Тиесто and Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Начнет этот час Алё Фарбен с треком Body Talk в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
2: olvi-azs.ru.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Обычный день. Если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет до плюс 19 без осадков. Но завтра днем разогреет до плюс 30 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас по-прежнему, как и часом ранее, 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском застрянешь минут на 15 от профильной до кабельной. На Димитрово простоишь от Тополей до Демократической минут 10. Аналогично на Нововокзальной от Московского до Новосадовой. И на Москве немного стоишь от Кирова до Нововокзальной. И напомню тебе, что где бы ты ни находился и что бы ты ни делал, всегда можешь слушать нас онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же забегай в нашу группу ВКонтакте и ищи в описании ссылку на скачивание радиоплеера. И когда скачаешь, обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори и включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне. И, конечно, можешь участвовать в наших крутых игрушках. И все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До.
4: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: «Белджи X50+» – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в «Белджи Партнер Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
7: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Рекорд дэнс-лето.

0: выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: Анима. Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайший час, так точно. Знаете, что подумал, у нас в этом часе очень много музыкальных легенд. Бенни Бенасси, Армин Ван Бюрен сыграли, Алекс Гуэдина, конечно же, ну и все остальные. И здесь новость вышла, в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Зиндин Зидан стал главным тренером сборной Франции, что неожиданно. Легендарный французский футболист сменил у руля команды Дидье Дешама, того самого, который отвечал за команду на чемпионате мира по футболу в этом году, и руководил он до этого сборной 14 лет. И вот как игрок Зидан выиграл чемпионат мира в 98 году, Европы в 2000-м. А как тренер трижды подряд брал Лигу чемпионов с мадридским Реалом в 16-м, 17-м и 18-м годах. Ну что, многообещающе, видимо, будет. И также Зидан сам также уже собрал, я так понимаю, своих новых подопечных. Уже что-то там рассказывают, тренируются. Ну, легенда. Иначе про этого человека никак не сказать. Как он с головы тогда? Пау! Ну, до сих пор вирусится это видео. Да что, к треку в этом части Тиесто, как и обещал, будет. Полис энд Пэрис. Алок в этом части. Dive into me. Эвелон Рокстон. Vertigo. А начнем-то час. Ivy и трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О, НКК АЗ-68.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
11: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: В службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса и ослабить связи с Москвой. При этом в ведомстве отметили, что Брюссель понимает риск экономического кризиса после возможного выхода Еревана из Евразийского экономического союза, но продолжает обещать поддержку на пути вступления в Евросоюз. Россиянам и белорусам с 1 ноября понадобится виза для въезда в Черногорию, сообщил МИД страны. Мера также коснется граждан КНР, Саудовской Аравии и Турции. Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу. 54-летний специалист ранее дважды тренировал мадридский Реал, с которым трижды выиграл Лигу чемпионов, а также становился обладателем чемпионата и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города от 3 890 000 рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
6: Здесь готовят настоящих чемпионов.
5: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
6: Подробности на грибоедовауниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой бы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: Итак, в Самаре нежданно-негаданно уже плюс 29 градусов. Облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня до плюс 19 температура опустится. Будет малооблачно. Ну а завтра днем, в среду, до плюс 30 и облачно с прояснениями. На дорогах города все те же 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс Карты. Авроры и Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10 минут движутся. Заводской от 22-го подъезда до Кабельной 7 минут. На Димитрово постоишь от Тополей до Демократической и на Москве от Революционной до 4-го проезда. И напомню тебе, что в преддверии Дня железнодорожника совместно с Куйбышевской железной дорогой мы дарим крутой электросамокат, который может достаться именно тебе. Ну а чтобы его заработать, в нашей игрушке нужно по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь мы тебе озвучим станцию и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. За правильный ответ получай приз, это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, ну а также получаешь проходочку в финал. А кому достанется самокат, мы определяем уже совсем скоро, на этой неделе, в воскресенье, 2 августа, на празднике в честь Дня железнодорожника. Мероприятие пройдет у стадиона «Самара-Арена», и там же планируется клевый масштабный праздник. Точно будет чем заняться, услышим с тобой выступление кавер-группы, так что обязательно приходи. И все это для детей старше 12 лет.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
3: Категория 18+.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
3: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес: Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки 1 90 тысяч рублей.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Послушаем много классной музыки, новинок и поговорим о чем-то интересном. Например, об интернете. Ведь он давно стал отдельной вселенной, где рядом с нами живут не только люди, но и, конечно, миллионы цифровых помощников, программ, алгоритмов и роботов. И вот теперь исследователи говорят о настоящем переломном моменте в этом сегменте. По их данным, активность ботов в интернете впервые превысила активность реальных пользователей. На долю автоматизированных программ пришлось около 51% трафика, а на людей всего лишь 49%. Так что, ребят, где-то мы уступаем. Боты сейчас могут выполнять самые разные задачи, иногда даже круче людей, это уже ни для кого не секрет, от анализа данных и работы поисковых систем до автоматических запросов и создания контента. Но вместе с пользой они становятся, конечно, причиной новых проблем. Например, распространение спама, фейков и всего нам ненужного. В общем, вот такая, друзья, нам статистика на подумать. Боты все-таки делают интернет удобнее или, наоборот, превращают его в хаос? Пишите мнение в чат рекорда, я пока расскажу о треках в этом часе. Новинка от Sam Feld, Keep on Rising.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: День рождения в студио 67. Это не просто вечер. Это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар. Поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что этот вопрос уже обсуждается с китайскими коллегами. В России планируют создать официальный реестр нянь, через который родители смогут проверять специалистов на наличие судимости, образования, опыта работы и необходимых справок. Инициатива предполагает верификацию нянь через портал госуслуги для повышения безопасности детей. Миноборнауки установила срок подачи согласия на зачисление в вузы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Абитуриенты бакалавриата и специалитета основного конкурса должны направить документы до 5 августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Лето.
0: На рекорде. Лето.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика использовать, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: В Самаре сейчас плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 19, малооблачно. Но завтра днем разогреет до плюс 30 и будет без осадков, а облачно с прояснениями. На дорогах города все те же. 4 балла имеются местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности 10-минутка. Нововокзальная Старица от Московского до Новосадовой. На Московском от Кирова до Георгия Димитрова 5-минутка. Аналогично на Авроре от Дыбенко до Мариса Тереза. И на Москве еще от Революционной до 4-го проезда простоишь тоже около 5 минут. И напомню тебе, что наша летняя игрушка H2-ушники рекорда вовсю идет, вовсю продолжается. Ну а для того, чтобы выиграть заветные бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная», тебе нужно прислать заявку в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Пиши «Хочу пить» и обязательно добавляй свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Далее по будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если мы до тебя дозвонились, тогда вода уже твоя. Тебе остается только решить, в каком количестве. Либо 3 бутылочки забираешь и делишься с остальными, либо же забираешь все. Изначально, как всегда, ты знаешь, у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Ну а информацию еще раз освежить можешь в наших информканалах, телеги, в Максе Радио Рекорд Самара. И там же найдешь информацию о накопленных литрах. И все это для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
7: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
8: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде.
0: Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
11: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
12: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». Уверен, 107-600. 1-3191, НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки 1 на 90 тысяч рублей.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Дэнс-лето.
15: На рекорде.
16: Дэнс.

Это первая танцевальная Россия, и вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я буду с вами. Ребят, главное трансовое событие страны, фестиваль «Трансмиссия», уже совсем близко. Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал», и это то, что мы будем ждать в ближайшие месяцы. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. Случится все это уже 16 октября в Москве, в ВК Стадиум, а 7 ноября увидимся в Петербурге в Temple of Dance. Все это трансмиссия «Портал» будет невероятно круто, как всегда красиво и фантастически масштабно. Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Желаю всем ухватить самые лучшие билеты для лиц старше 18 лет. Ну а я пока расскажу о треках в ближайшие 60 минут. Новая работа от Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Клевая работа от Фишер «What a Life». Совсем скоро здесь потрясная работа от Хьюгель «Дэвид Гетта» «Shine». И еще в часе появится Тиесто с треком «Beautiful Places». Откроет его Алия Фабин с треком «Body Talk». Это рекорд «Dance».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души и ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс-лето.
13: На рекорде.
12: Дэнс-лето.
13: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс-канале» «Радио Рекорд».
0: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться?

0: чемпионской энергии. Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
1: 1 августа, 12:00.
0: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
1: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
0: Это будет феноменально!
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И в Самаре сейчас плюс 28 градусов. Ясно, по данным Яндекс Погода, ночью сегодня похолодает до плюс 19, будет также без осадков, малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 30 разогреет и будет облачно с прояснениями. Загруженность дорог за минувший час не изменилась и составляет сейчас 4 балла, все те же. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе от ГИБДД до Уральской улицы простоишь минут 15, Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой. Заводской задержит тебя на 5 минут от профильной до 22-го партсъезда, и на Димитрово тоже столько же простоишь от Тополей до Демократической.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой!
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
9: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
12: УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной службы 2.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и предлагаю поговорить о путешествиях. Ведь когда мы отправляемся в другую страну, согласитесь, одно из самых ценных — это ощущение, что тебе там рады. Но иногда это начинается с самых простых вещей. Понятные, доступные вывески, знакомых слов и возможности спокойно найти нужное место. Так вот, интересная новость из неожиданно Японии. В некоторых городах страны начали появляться вывески и указатели на русском языке. Все из-за роста числа туристов из России. Русские надписи теперь можно встретить у ресторанов, магазинов, парковок и всяких других популярных мест. Ну, вообще-то, интерес к японскому направлению действительно растет. За первое полугодие

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
10: BLG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
3: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области. Город Самара. Территория 24 километра Московского шоссе. Дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгод за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
6: Здесь готовят настоящих чемпионов.
5: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
7: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью будет малооблачно до плюс 19. Ну а завтра днем до плюс 30 и облачно с прояснениями. За минувший час загруженность дорог увеличилась сразу на 2 балла. Сейчас составляет она 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная на 15 минут задержит тебя от Московского до Новосадовой. Ракита стопорится от магистральной до Карла Маркса. На Москве от Панова до 4-го проезда 10-минутка собралась. На Южном шоссе аналогично от поста ГИБДД до Уральской. И на Масленникова от Мичурина до Московского минут 5-7 тоже потратишь.
4: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО», Алматинская, 87.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
10: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
15: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, Record Remake.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость очень неоднозначная, как обычно. В Госдуме призвали россиян отказаться от интернета. Почему? Ну, из-за засилия онлифанщиц и скортниц. Депутаты считают, что соцсети переполнены таким контентом, а он разрушает моральные ценности. И вместо запретов предлагается популяризировать живое общение и реже заходить в сеть. Как говорится, глазки здоровее будут, да и сознание тоже. Друзья, вот знаете, конечно, есть такая тенденция, что мы выкладываем лишь какую-то лучшую сторону своей жизни. Даже если это не так, мы почему-то пытаемся казаться в соцсетях лучше, чем есть. Вот почему? Объясните мне, в чем дело? Сама грешна, ну сама такая же. Вчера была в ресторане на крыше. Конечно, я это опубликовала. Позавчера сидела грустная. Я об этом кому-то в своих соцсетях сообщила? Нет. Вот почему так, друзья? Как считаете? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Точки зрения все будем учитывать. Армин Ван Бюрен в этом часе и Here in My Arms. Еще услышим Соловы, Облако.ком. И обязательно Джоэл Кори и Уиспер. И, конечно, Оффенбах, Miles Away. Прямо сейчас Хьюгл и Moving to the Sun. И все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика использовать, не знаю, ну хомячка с ошейником.
3: Ну хомячок лихогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
8: olvi-azs.ru.
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ – официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
10: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
13: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
16: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Ирландский журналист Чейз Боулс отметил, что на встрече отсутствовал почетный караул, и он был встречен собственным пилотом и украинским послом. Работники имеют право покидать офис на время обеда, подтвердили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что если по условиям производства предоставить перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить сотруднику возможность есть и отдыхать в рабочее время. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой.

0: скандал. Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
9: Только второй.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
15: Дэнс лето!
16: На рекорде.
15: Лето!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погода. Сегодня ночью ожидается до плюс 19, а завтра днем до плюс 30 облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас уже 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Уральская 10 минут движется от АЗС до Южного шоссе, Советская армия Тихвинской до Старозагора. На Москве постоишь от Панова до 4-го проезда, на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской и на Красноармейской минут 7 потратишь на участке от Галактионовской до Агибалова. И вновь напомню тебе, что в преддверии Дня железнодорожника совместно с Куйбышевской железной дорогой мы дарим крутой электросамокат, и он может достаться именно тебе. Ну а чтобы поучаствовать в нашей крутой игрушке, нужно по призу ведущего попасть в эфир. Ну а здесь мы тебе уже озвучим станцию, и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. За правильный ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, ну а также лови проходочку в финал. А кому достанется самокат, мы определим уже совсем скоро на этой недели 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов. Мероприятие пройдет, кстати, у стадиона «Самара-Арена». И там будет клевый масштабный праздник, так что обязательно приходи туда. И все это для детей старше 12 лет, а в следующем часе уже с тобой сыграем. Ничего не пропускай. Из музыки же далее будет «Hello at Eben», а также будет «Fisher» и «BB Close».
0: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Амода» и «Джейку». Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: В Самаре 7 часов вечера и в эфире «Первая танцевальная» и я, Наташа Марко. Клевый вечер, чтобы прогуляться, развеять мысли, пройтись немного, прийти в себя после долгой работы, ну а может и немного помечтать. С рекордом и настроение клевое, и мечты могут стать реальностью. Ну вот, например, мечтал ты заиметь электросамокат, но все никак у тебя руки не доходили. А тут Радио Рекорд Самары и Куйбышевская железная дорога как раз разыгрывают крутой электросамокат. И достаться он может именно тебе. В этом часе можешь войти в число финалистов этого клевого розыгрыша. Подробности обязательно тоже чуть-чуть попозже расскажем. Ну а также можешь выиграть через несколько минут фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И прямо сейчас начинаем с тобой слушать клевые рекордные треки, среди которых будут в этом часе новинка от Тиеста «Эко Сакс Финале». Будет Sony Federe and D.O.D. Think About Us.

А начинаем этот час с трека от Али Фарбен и Рены Миллер. Body Talk на первой танцевальной. И все это рекорд Dance Лето.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, уже через несколько минут наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» вновь найдут своего обладателя. Для игры отправляй заявку, если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. А по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились именно до тебя, тогда решай забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас в начале 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ты это прекрасно знаешь, ну а вдруг что-то упустил из виду, тогда обязательно залетай в наш информ-канал и в телеге в Макси Радио Рекорд Самара и смотри там подробности и информацию о накопленных литрах. По музыке через пару минут слушаем с тобой The Chemical Brothers, а также будет Two Colors.
0: Рекорд. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и становись H2Ошником рекорда. Играем мы все лето, но для участия нужно всего-навсего отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, обязательно только указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек повторю тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Если тебя набрали, тогда решай забрать все накопленные бутылочки или же забираешь три, остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас на кону изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Вот с прошлой игры у нас перешли все 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Да, такое иногда бывает. И посмотрим, что сделает с нашей водичкой Андрей. Номер телефона его оканчивается на 0959. Если Андрей возьмет трубку, значит, он уже H2Ошник рекорда, обладатель нашей клевой рекордной воды от бренда «Кристальная». Ему только нужно решить, забрать 3 бутылочки или же все 6 заберет. Но вот сейчас либо все, либо половину ровно. Интересный тоже такой выбор у нас предстоит. Но что-то Андрей трубочку не хочет брать, не хочет с нами разговаривать. Видимо, может быть, в пробке стоит. Так, Андрей, если ты нас слышишь, то бери скорее трубку и забирай свои бутылочки рекордной воды от бренда «Кристальная». Так, Андрей, ну мы не можем ждать вечно. Еще гудок. И если нет, то, к сожалению, нет. Ну, все, вот так вот. Вот так вот Андрей решил трубочку не брать. Может быть, он не смог этого сделать, а может быть, не слышал. Как знать, как знать. Но заявка Андрея все равно остается у нас в игре. Может быть, позвоним ему еще раз. А когда следующая игра, обязательно смотри в наших информ-каналах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара, обязательно туда забегай и подписывайся.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Федорищев и Герман Греф 28 июля 2026 года в Москве подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в Самарской области. Стороны договорились совместно разрабатывать и внедрять технологии машинного обучения для создания современных сервисов, упрощающих жизнь жителям региона. В Самарской области на некоторые АЗС топливо поступает с перебоями. В Минпромторге ответили на сообщение в соцсетях, что это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой. В Самаре на пересечении Мичурина и Московского шоссе завершили ремонт теплосети. Напомним, работы вели в два этапа. С 17 по 23 июля на Московском шоссе, с 23 по 27 июля на Мичурина. Оперативно и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в Телеграм и в Макс-канале «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.
2: Лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше и выигрывай крутой электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Попадай в эфир, где мы тебе озвучим какую-то станцию и нужно ответить, какой из предложенных вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Подсказки, естественно, мы тебе в эфире даем, варианты ответов. Если отвечаешь правильно, тогда получаешь приз. На это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения. Ну, а также проходочку в финал тоже заимеешь. Но он состоится на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа уже у стадиона «Самара-Арена». И именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Мероприятие у нас будет масштабное. Приходи обязательно, участвуй в различных активностях и розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. Но прямо сейчас для участия отправляй слово «покатушки» в личные сообщения телеграм-канала или же личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Не забудь обязательно указывать свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Если оказываешься 40-м, тогда сыграем с тобой в прямом эфире. И еще разочек повторю. Слово «покатушки» и свой номер телефона отправляй в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся по актуальному. В Самаре сейчас плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня до плюс 19 ожидается, но завтра днем разогреет до плюс 30 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города уже 3 балла, местами затруднений, по данным сервиса Яндекс.Карты. Все довольно-таки свободно, но вокзальная только минут на 10 тебя задержит от Московского до Новосадовой, на Димитрова 5-минутка от Тополей до Демократической, и на Аврора немного постоишь от Гагарина до Дыбенко. И напомню, что жду твоей заявки на игру. Слово «покатушки» в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд.
2: Рекорд. Дэнс лета. Новый трек на рекорде.
8: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Пинале.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время нам с тобой определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать обладателем этого клевого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. И если отвечаешь правильно, тогда забираешь приз, ну а также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника уже 2 августа в это воскресенье на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Крутое мероприятие с кучей активностей, так что будь там обязательно. А в этом розыгрыше задарю билеты в кино и проходочку в финал. Ну а наш призыв уже прозвучал несколько минут назад. Тебе нужно было прислать слово «покатушки» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-й у нас оказалась Ирина. Ира, привет!
2: Добрый день.
1: Привет, привет. Ну вот, молодец. Я думал, я до тебя уже не дозвонюсь, если честно. Очень ты упорно не хотел брать трубочку, но мы очень настойчивые ребята. Ну что, Ир, ты готова играть?
2: Конечно, готова.
1: Все, я надеюсь, ты во всеоружии. Тогда слушай внимательно.
3: Уважаемые участники, поезд дальше не пойдет, пока вы не ответите на вопрос. Следующая станция – День железнодорожника.
1: Итак, День железнодорожника, станция, но у нас немножечко другая на пути к Дню железнодорожника. Итак, какое место ближе к железнодорожной станции Грачевка? Знаешь такую?
2: К сожалению, нет.
1: К сожалению, нет. Ну, ничего страшного, я думаю, что интуиция сегодня на твоей стороне. Итак, станция Грачевка. Самая ближняя точка, до которой, ну, в общем, на самокате, до которой можно добраться, это Богатая, Зеленовка или Пестравка?
2: Так.
1: Итак. От станции Грачевка. Ближайшее место. Богатая, Зеленовка или Пестравка?
2: Давайте ответим, наверное, Богатая.
1: Наверное, Богатая. Ну, вот, в общем, я так поняла, что ты просто попытала удачу сейчас. Полностью-то ты не знаешь, да, верный ответ?
2: Да.
1: Так, ну что, переубеждать я тебя не буду. Вся ответственность лежит на тебе. Ну давай слушать, что из этого у нас получилось с тобой.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну вот, слушай, ну круто, ну круто. Ты вообще по жизни счастливый человек?
2: Ну, можно сказать, что да.
1: Ну, счастливый, удачливый, в смысле, удачливый, да, человек? Ну,
2: сегодня, скорее, да.
1: Сегодняшний опыт это точно подтверждает. Я тебя поздравляю, ты прямо сейчас получаешь приз, билеты в кино, ну, а также становишься финалистом нашего розыгрыша электросамоката от Радио Рекорд Самары и Куйбышевской железной дороги. Ну, приятно же, правда ведь?
2: Конечно, очень приятно.
1: Конечно. А ну, а теперь 2 августа ты просто обязана отложить все свои планы, которые у тебя были, и, конечно же, присутствовать на дне железнодорожника. Можешь стать обладателем нашего крутого электросамоката. Встретимся там,
2: очень
1: договорились?
2: Круто. Да, спасибо, ну, большое, все. Очень круто.
1: Отличного вечера тебе, крутого настроения. Ну, а когда следующий розыгрыш, обязательно смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.
4: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето
4: на рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость про зверят. Неадекват пробрался в приют для животных и попытался поговорить с рысью. Я вот не пойму, а что сразу неадекват? Если ты разговариваешь, общаешься с животными, сразу все, тебя списывают. Подробности: в Челябинске мужчина перелез через ограждение вольера в приют для диких животных и попытался поговорить. И поговорил с рысью. Хищница насторожилась, зашипела. Юношу оштрафовали на 500 рублей. Оказывается, не только за разговоры, как выяснилось, он был, ну, в не сильно трезвом состоянии, скажем так, и вообще, похоже, принял он эту рысь за девушку, с которой накануне познакомился. Друзья, я не буду спрашивать, общаетесь ли вы со своими домашними животными, уверена, что да, все нормальные заводчики так делают. Просто спрашиваю, как их зовут? Моего Шеннон котенка зовут, как ваши? Что там за клички? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, почитаю непременно. Диджей Гоя в этом часе и Джейсон Деруло, и относительно свежей работы Мичико.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
10: Не является публичной картой реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-65-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе. Шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Наше лето, как наш

0: Шимаря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, хомячка с ошейником.
3: Хомячок легкогрузный, он, знаете, такой. Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
3: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
4: Да, это...
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И расскажу тебе немного об актуальном. Завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Ночью сегодня до плюс 19, ну а завтра до плюс 30. И напомню тебе, что мы вовсю разыгрываем проходочку в финал нашего розыгрыша от нас, Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги, где ты можешь выиграть крутой электросамокат. Нужно по призыву ведущего попадать в эфир. Здесь мы тебе уже говорим какую-то станцию, ну а тебе нужно выбрать из предложенных ближайшее место, куда можно доехать на самокате. Если правильно все отвечаешь, тогда забираешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения. Ну, а также проходочку в финал тоже получаешь. Ну, а нового самокатчика мы определим на дне железнодорожника уже 2 августа. Мероприятие будет проходить у стадиона «Самара-Арена». Там будет грандиозное мероприятие, где каждому найдется чем заняться. Обязательно туда приходи. И все это для детей старше 12 лет.
6: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало бы для тебя все как всегда. Ты здесь, и ты вместе с нами обсуждаешь разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самое важное в политике, в экономике, да и вообще в мире происходит не там, куда направлены туманные глаза большинства, а там, куда в замочную скважину подсматривают хитрые глазки элиты. Наши косые глаза в этой программе смотрят не туда, не туда, они смотрят вообще в бок, где происходит всякая ерунда. И смотрят они на эту ерунду, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки.

0: Попытались вынести из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Компания отдыхала по системе All Inclusive и перед отъездом решила прихватить сладости с ужина с собой. Когда туристок поймали сотрудники гостиницы, девушки в панике попытались смыть пахлаву в унитаз, однако тот быстро забился. В итоге отдыхающим пришлось оплатить ущерб, и только после этого они смогли вылететь домой.
1: И сейчас, я так понимаю, их можно узнать по запаху пахлавы. После такой вакханалии от них, наверное, до сих пор пахлавой тащат.
2: Да? Ну, слушайте, ну они же ее не захавали все-таки, они в унитаз спустили.
3: А это не важно.
2: Адреналином тянет.
1: Адреналином тоже, вот столько часов возиться с пахлавой. Слушайте, ну, российские туристки, ай, какая новость. Да они могли бы спокойно этого не говорить. Да, то, что это наши туристки, это даже понятно просто по стилю отдыха. Ну, какой отдых, если не украдешь? Это вот как раз, да, отдых в стиле с пахлавиздел. Ну, да, да, обычная история. Но, знаете, но я думаю, что, скорее всего, это был... Я просто уверен. Давайте все-таки вступимся, да, за наших соотечественников.
2: Да, потому что, вряд ли это где-то из Казахстана могли бы быть, да? Или из Беларуси, да?
1: Нет, конечно, это наши. Чего вы сами чувствуете, да? От вас тоже пахнет. Это чем?
2: Пахлава, да. Ну, легально, все легально.
1: Вот! И я про легально. Потому что, вот, понимаете, ведь воровство в нашем понимании это немножко другое. Давайте говорить откровенно, что в нашем случае, в случае с нашими соотечественниками, значение слова «воровство» это совсем другое. Да и в этом-то случае я уверен, что они вообще не воровали, по крайней мере, они так не думали. Потому что, извините, что там было сказано? Там было сказано русским по белому. All inclusive.
2: Ну, все верно, конечно. Если все включено, то как бы...
1: Конечно. А это вообще слово all inclusive. Это для наших это вообще, знаете, это слово означает в переводе чудо, волшебство. All inclusive это означает как бы не просто все включено. Да, это магия. И в чем проблема-то, я не понял.
2: Кстати, да, магия, там? Заклинание. То есть,
3: all inclusive.
2: Да, авадакедавра, анус разорванус, all inclusive, как бы. Это все это как из Гарри Поттера, да, звучит.
1: А там так? Я его не очень люблю, на самом деле. А сначала анус разорванус, а потом...
2: All inclusive.
1: Окей. Так вот, и, конечно, они, услышав это слово, они думают, all же, in прямо, inclusive, да, туда. И, конечно, что не так-то? Ну и прихватили 5 килограмм пахлавы. Ну не 200 же килограмм. Вот если бы они прихватили с собой еще стойку ресепшена, бульдозером случайно зацепив, да? А так, там же не сказано, что сколько можно выносить. Нигде же там не висит объявление, что больше там 4 килограммов 900 граммов пахлавы не выносить. Ну а потом уже, конечно, испугались, да, и смыли в унитаз, когда уже услышали, что за ними погоня. Конечно, они обделались, потому что слышу, за ними толпа турков бежит, как во время захвата Константинополя.
2: А смотрите, какие, да, вот какие продуманные туристки. Мы же все знаем по фильмам, да, по сериалам, что вот обычно смывают в унитаз, когда ломятся в дверь тебе, да, там спецназ там, да, как бы, смывают в унитаз нехорошие вещества всякие, таблетки высыпают, какие вот на опыте россиянки, да, они пахлаву решили смыть.
1: Не
2: надо. Таблетки смываются, пахлава нет.
1: Я думаю, что там другой опыт. Может быть, опыт у них был с люля-кебабом уже.
2: А думаете, он смывается?
1: Не, вот думаю, что он...
2: Весь мой жизненный опыт показывает, что нет.
1: Ну, это в том виде. Ну, и опять же, и, конечно, да, но и что такого? Ну, слушайте, ну, 5 килограмм пахлавы, ну, что за жадюги? Они вот у нас, я уверен,
2: почти 5 даже.
1: Ну, типа, да, ну, неважно, ну, вот у нас, представляете, ну, просто, да, хлеб, соль, да, они... И потом, что такое 5 килограмм пахлавы для нашей, для женщин? Это два раза в рот кинуть во время, там, просмотра рилсов. Как, знаете, как у нас говорят, кинуть 5 палок пахлавы.
2: Ну,
1: да?
2: Пахлава не палками измеряется. Это вам не...
1: Ну, неважно. А эти жалко им это. Но и они еще спустили, значит, ее в унитаз. По мне, так вот это главное, понимаете? То есть я правильно понимаю, что сейчас в Турцию это лучше не ехать. То есть там не просто где-то сломан унитаз, там вся канализация засрана пахлавой.
2: Ну так пахлавой же, а не тем, что обычно, чем обычно засирают. Это нормально, пахлава
1: какая разница? Там. Я туда точно не ногой. Но, а вот про вашу ногу и про ваш отдых. Понятно, что кто-то сейчас там, да, надо зарабатывать, да, это понятно. Еще, может, не успели или никуда не съездили, все понятно. Но, а может, съездили, а может, не в этот раз, а когда-то. И нас вот интересует, вот все-таки, смотрите, да, жизнь на курортах кипит.
2: Им будет что вспомнить, этим женщинам.
1: Конечно, а вам, и поэтому, чтобы нам и вам что-то вспомнить. Конечно, нас интересует сейчас, особенно в этот прекрасный летний период. Вот как раз сейчас самый период-то наступает, да?
2: Самый, что ни на есть, кач.
1: Самый чёс, самая пахлава. Так вот, случай на курорте. Вот с пахлавой, может, наоборот. Что такое наоборот с пахлавой?
2: Вот это такие тогда... лучше не пишите случаи.
1: Да, да, хотя...
2: С пахлавой наоборот, как бы. Да, да? Ну... С обратной пахлавой, как бы.
1: Короче, все понял. Вот был у тебя случай на курорте. Поучительный, возможно. Да? Пошел я за пахлавой.
2: Да, в любых локациях. Гостиница, пляж, море, там, лес, там, речка, что угодно.
1: Да, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Из-за этанола и больших объемов жидкости сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь. По словам специалистов, даже пол-литра пива каждый день со временем может серьезно навредить здоровью.
2: Чё-чё-чё? От пива увеличивается в размерах сердце? То есть, подождите, то есть не только живот, вот пивной животик, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: Ну, секундочку, ну тогда, я пиво не помню вообще, когда последний раз пил, но за других обидно. А почему так несправедливо? Объясните мне. Смотрите, значит, пиво увеличивает все, там, живот, сердце, а пенис нет? А почему? Нет, серьезно, вот от всех сейчас пивных этих, как они там называются, да, все задают вопрос, почему есть пивной живот, почему есть пивное сердце, а почему нет пивного пениса?
3: Ну, знаете, возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и все, многие от нас многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается, но они, чтобы без палева, знаете, никому об этом не говорят, как бы, да, эти люди, это такой заговор. То есть,
2: тайный
3: заговор любителей пива.
2: Секундочку. То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Нет, по порядку. Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой, да. Нет, секунду. Что-то тут не так на самом деле. Это что-то не так. Потому что даже если скрывают, то тогда объясните мне, ну почему? Смотрите, да? Пиво, значит, увеличивает живот. Пиво увеличивает сердце, а пенис нет. Ну это как минимум нечестно. Потому что пиво-то при этом называют пенистым.
3: Вот, это косвенное доказательство, что все работает. Шах и мат!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Дэнс-лето
7: на рекорде.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Джигурда отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок со своим лицом. Два предпринимателя продавали на маркетплейсе картонные маски и балаклавы с изображением артиста без его разрешения. Суд обязал каждого выплатить Джигурде по 100 тысяч рублей. При этом взыскать еще 200 тысяч самого маркетплейса актеру не удалось. В этой части иска суд отказал.
2: То есть Джигурда все-таки остался без зарплаты на август. Только на июль, да, хватит?
3: Без отпускных, так скажем, да?
2: Да, но на июль все-таки заработал. А он еще хотел с маркетплейса, что ли, срубить? А маркетплейс еще, небось, и Валберис, да? То есть там Валберис там горит, пылает, там все бегают, а тут Джигурда что-то про маску под руку, да, там толдычит про маску с моим лицом. Может, с этого у Валбериса все и началось?
3: Ну нет, он давно этот иск подал, там это же как бы...
2: Ну, слава богу.
3: То есть это же как бы дело не быстро.
2: Ну, не важно, все-таки 200 тысяч-то он отсудил. Как вам сказано, у двух предпринимателей, да, два предпринимателя что там продавали на маркетплейсе картонные маски. А что это вот такое за предприниматели? А в чем их предпринимательство?
3: Ну как?
2: Я просто хочу понять, объясните мне. Что это за стартап сделать из картона маски с розой Джигурды? Что это за бизнес-модель такая?
3: Не хуже всех других. Ну вот есть Джигурда, да? Есть он в нашей жизни, присутствует, да? Соответственно, они своей бизнес-чуйкой, да, своей пятой бизнес-точкой почувствовали, что будет спрос на маски Джигурды.
2: Тяга, да. Ну окей, ну хорошо, ладно. Значит, сделал лицо Джигурды там, да, из картона за 50 рублей, продал за 100, да? Это как модель бизнеса называется джигурдизм, да?
3: Или ну, что-то в этом роде, да.
2: Окей. Ну, и значит, и он срубил Джигурда, увидев, что сделали его лицо. Знаете, бизнес-модель-то все-таки...
3: И без его разрешения. А хотя, попросить разрешения у Джигурды. Ты дорогой Джигурда, как? Я его не знаю лично.
2: Я поэтому и говорю, что бизнес-модель-то не сработает. А так себе, да? Потому что, думали, что проканает, что Джигурда здесь не ходит.
3: Не заметен, да?
2: Да, проскочит, да? Нет, не проскочило. И теперь, возможно, они столько и не заработали. По 100 тысяч с каждого срубил. Но вы знаете, значит, 200 с двоих, то есть по 100 тысяч, знаете, как говорят, да, есть там, да, по 100 тысяч нарыло, а здесь по 100 тысяч зарыло. Ну, зарыло Джигурды как-то.
3: Ну,
2: да?
3: Может, там за партию рыл, может, там целый вагон, знаете, их был там.
2: Ну, неважно, да.
3: Полсклада было завалено.
2: В смысле, с двоих, да. Так, послушайте, по 100 тысяч, ну, я могу сказать, ну, это вот как-то совсем недорого. Да, 100 тысяч, да?
3: Не знаю, очень по-божески, да,
2: действительно. Очень по-божески. Какой-нибудь Киркоров бы за свое лицо взял бы не меньше миллиона. Ну, еще там за моральный ущерб и страусиные перья. Ну, и, может быть, там за лицо Баскова. Если увидел лицо Баскова. Лицо Баскова же Киркорову принадлежит,
3: ну,
2: да?
3: Ну, да. И наоборот, ну, не лицо Киркорова принадлежит Баскову.
2: Окей. Ну, я... Ну, знаете, я, конечно, знаю, почему, вот откуда взялась эта цифра 200. Потому что она уже заякорена, на самом деле.
3: Да ладно?
2: Да, потому что был прецедент. Его, собственно, создал этот, Безруков. Да,
3: точно,
2: Сергей.
3: Мы даже обсуждали.
2: Конечно, да, помните, он судил там на 200 тысяч за свои маски. Но, я хочу обратить ваше внимание, он взял не 200 тысяч, а 203 тысячи. А это что значит? А это значит, что Безруков ценит свое лицо на 3 тысячи дороже.
3: Ну, конечно, у него же такое лицо, как всем лицам лицо.
2: Да, но почему Джигурда его свое не ценит? У него тоже вроде лицо не найдено, да, не шито этим.
3: На помойке завалялось.
2: А знаете почему? А это потому, что у Джигурды очень низкая самооценка. Просто он, знаете, не рискнул, не посмел переплюнуть Безрукова. Может, сначала, знаете, там даже, может быть, сначала и захотел запросить за свое лицо, там, да, дай 204 тысячи. Но потом остыл, да, и такой, нет, это я погорячился, да. Такой,
3: ну, и, кстати, смотрите, ну, вот сначала Безруков, да, теперь Джигурда. Люди покупают их маски. Я вот, зачем они это делают? Что за движ странный? Я ни разу не видел, ни на улице, ни в всяких роликах, там, рилсах, да, вот как бы там, такая вещь творится. Чеков баски Джигурды. Где они это все делают?
2: Ну, подождите, секунду. Их продают, но их не носят. Или, скорее всего, их носят на специальных вечеринках.
3: Вот.
2: Есть специальные пати, да, где происходит...
3: Кроме маски Джигурды ничего нет на них, не надето.
2: Да, и происходит Джигурда СМ и Безрука фистинг.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу. Картонных полицейских начали массово ставить у банкоматов для защиты россиян от мошенников. По данным СМИ, за последние два года на такие фигуры потратили около 1 000 000 рублей. Один правоохранитель обходится примерно в 20 тысяч рублей, а закупают их сразу по несколько штук. Больше всего таких фигур установили в Дагестане. На них размещают предупреждения о мошенниках и памятки о том, как не попасться на их уловки.
1: Офигенная штука! Просто офигенно. То есть развел тебя мошенник, да, ну, чтобы там, да, ты пошел, снял деньги с банка и отдал, значит, как водится, курьеру. Значит, ты такой поверил, да, что он там какой-нибудь генерал там или сотрудник службы безопасности, и ты, значит, подходишь к банку, чтобы их снять, и тут ты видишь памятку «Осторожно, мошенники», и ты такой: точно, а я совсем забыл, что существуют мошенники. Ой, хорошо, что напомнили. Да еще и слово такое мудреное — «мошенники». Еле выговоришь «спасибо за напоминание». Да, поэтому, собственно, это и называется развод, что они верят, что их не развели. Что это развели не их, а кого-то другого. И когда они, значит, будут у банка читать эту памятку, они просто будут думать: а, вот же есть идиоты, которые по всем мошенникам отдают. А я-то, слава богу, умный. Недаром у меня папа был умный, у него IQ был высокий. Да, мне-то мошенников удалось избежать. Вот сейчас как отдам все свои кровные генералу на сохранение, вот чем они будут
2: думать. А может, это что-то на другое. Может быть, смотрите, вот подходит бабка с мошенником к банкомату, да, как бы там, и, ну, снимает деньги, а мошенник подслеповат. Видишь, что стоит полицейский и дёру, как бы, да, ну, и убежал.
1: Ну, послушайте.
2: Есть же такой шанс.
1: Я вот,
2: да,
1: кстати,
2: маленький, но не нулевой.
1: Окей, и я вот тут не очень понял. Картон, они не просто, то есть это не просто объявление, да, повешено предупреждение о мошенниках. А там было сказано: картонных полицейских, да, начали ставить у банкоматов. А, то есть, это значит, ну, как бы, это вот фигура полицейского вырезана,
2: да? Да, держит памятку там, не знаю.
1: А зачем? Для привлечения внимания, что ли? Я просто думаю, а наоборот, не случится другой, обратный эффект? Потому что, вы знаете, сколько у нас случаев было, мы даже, по-моему, обсуждали, когда бабушки, которых разводят мошенники, там, и полицейским говорят: нет, не верь, они этих полицейских там бьют, от них убегают.
2: Да.
1: Они не подумают, что вот эти фигуры — это мошенники, переоделись и хотят отжать их деньги. Это абсолютная ерунда. Значит, нет, чтобы это сработало, у банкоматов нужно ставить не фигуру полицейского, да, там, нет, это ерунда. У банкомата, чтобы это хоть как-то сработало, хотя бы временно, у банкомата нужно ставить фигуру голого мужика. Только вот с нашими пенсионерами только так это проканает, и то временно, подчеркиваю. Значит, потому что только это поможет их немножко отвлечь. То есть идет бабушка с деньгами, видит, у банкомата стоит голый мужик. Лучше, конечно, чтобы он был пенсионер тоже, да?
2: Да нет, почему? Нормальный так...
1: И она, и бабушка офигела, на секунду задумалась, а потом она побежала жаловаться в полицию. У нас же пенсионеры всегда жалуются. Ну, не только они, но пенсионеры больше всего. И пока она жалуется, может быть, и забудет, зачем шла.
2: Ну, или там сообразит: ну, а что, одно другому не мешает. Может, это фигура голого мужика в полицейской фуражке. В жизни же полицейские бывают в разных состояниях.
1: Ну, это ее, да, это может действительно ее сбить серьезно. Да, конечно. А может быть, еще лучше два мужика голых делают черти что. Да нам точно побежит жалоба.
2: Вообще-то точно по мошенничеству на ноль человек. Ну, смотрите, какая-то странная тенденция появляется, как бы, ну, вот в силовых структурах. Я вот видел много новостей, что ставят на трассах фигуры полицейских. Ну, чтобы человек, как бы, там, ну, сбросил скорость, да, при въезде там населенные пункты. Ну, только, тоже такие макеты. Конечно, на трассе не картонные, там дождик, они

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Google. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Если бы у вас была лишняя минутка, мы бы вас даже и не просили писать сюда сообщение. Но поскольку у вас есть не минутка, а времени у вас вообще дофига, мы вас просим, да и просить вас не надо, вы сами сюда нам все пишете. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы, как обычно, читаем в этом месте нашей программы, которую мы между собой называем народными новостями. Че там?
1: Ну че там, че там? Ну летушка в самом разгаре, отпуска. И вот россиянки, как у нас в новости было, пытались вынести из турецкого отеля 5 килограмм пахлавы. Ну, ничего не получилось. То есть, ну, зато будет что вспомнить, как бы, воспоминания курортные. Мы спросили себя о твоих случаях на курорте, на отдыхе, в отеле, не в отеле, на море, на пляже, на речке, где угодно, на отдыхе, каких-то поучительных, интересных случаях. Знаете, вот такая большая просьба, ну, вот не быть таким вот амбассадором лаконичности в своих сообщениях, как вот, блядь, такое. Заблевал ресепшн, точка, июль 2009, точка, Шарм-эль-Шейх. Ну что вот мы должны думать, как бы, да, дружище? Ну вот
0: как?
1: Где подробности? Где история?

0: Ну... Нет, подождите секунду. Бывают разные обстоятельства. Ведь это же телеграфный стиль. Может быть, у человека нету времени, может, денег на телеграмму, на нормальную.
1: Ну, да, возможно, да.
0: Чтобы на письмо, чтобы написать. Ну, сказали, попросили его написать. Он написал, да, телеграмма, еще раз.
1: Ну, это похоже на какую-то отмазку, как бы. Нет, заболевал, знаете, ресепшн, это... июль 2009-го, Шарм-эль-Шейх. Как-то формально он отнесся. Ну,
0: формально, но выполнил же задание.
1: Это же истории более подробные, интересные. Смотрите. На водном круизе по Скандинавии пьяные финны устроили поножовщину. Было весело, все выжили. Вот это уже вот как бы вот играет красками какими-то, да, вот деталями какими-то.
0: Да, ну сейчас, знаете, все-таки давайте скажем спасибо, что сейчас этот отдых запретили.
1: Да,
0: возможно,
1: да.
0: И из-за этого случая. Из-за конечно, исключительно.
1: Да.
0: Ведь никакого больше ни Скандинавии, да, никаких паромов в Финляндию больше нет. А все с этого и началось. А вы думаете, с чего?
1: Эти финны пьяные, им только вот дай повод, как бы, да, поножовщина.
0: Поножовщина?
1: Да.
0: Ну, слушайте, на самом деле финская поножовщина не так страшно. Во-первых, она очень медленная, а во-вторых, ножики у них такие, знаете,
1: да,
0: финские.
1: Ну, это страшный ножик,
0: да?
1: Конечно,
0: ну,
1: да.
0: Все очень так спокойно. Я поножовщина с финном. Я, кстати, один раз видел финна с ножиком. Ну, это не, долгая, да, история. Да, да.
1: А вот еще такая история. С другой стороны земного шара. Я как-то в Китае, пишет Кирилл, в отеле подрезал стульчак с подогревом, а в аэропорту распотрошил туалетный бачок. Себе домой, на запчасти. Вот человек с пользой смотался в Китай, как бы. Бизнес-тур в Китай.
0: А это какой-то туалетный утенок? Кто этот человек?
1: Хозяйственный просто человек.
0: Что это за туалетоман? Кто это? А он потрошит туалет?
1: Ну, смотри.
0: Что это за туалетный потрошитель? Нет, понимаете, нет, я просто... Меня просто интересует феномен всегда. Меня интересует, что это за явление такое? Человек потрошит туалет.
1: Ну, просто у него поломался, думаю, туалет...
0: Никогда... Нет, я знаю, знаете, как эти туалетные игры. Но это другое вроде.
1: Это другое.
0: Серьезно.
1: Да, конечно.
0: И легкомысленно. Игры там, да, туда-сюда пописили.
1: Вот теперь
0: там,
1: у него и его семье есть стульчак с подогревом из Китая. Незадорого. А вот пишет Анна. Привет, у нас был случай в Египте, когда официант подошел протирать столик и сказал: привет, как дела, зашибись, до свидания. Ну, слово «зашибись» я смягчил, как бы. Вот.
0: И?
1: Мы даже и опомниться не успели. Русские же научили, явно не сам. Привет, как дела?
0: А где это было?
1: В Египте, в Египте.
0: Ну, понимаете, в Египте научили русские, ну, это вообще странно звучит, потому что в Египте кроме русских-то никого нет.
1: Ну, нет как-то.
0: А кто там?
1: Там кто угодно.
0: Ну, например?
1: Ну, немцы там, например, трутся там.
0: А, ну, нет, ну, в Египте, в любом случае, не знать русского, ну, не знаю, ну, это как в Туле. Я не знаю.
1: Слово «зашибись» в матерной его версии.
0: Конечно, нет, разумеется, дайте я почитаю. Так, ну вот, вот, например, пишет, вот Сергей пишет: здорово, ребят, в такси работал давно, любимая работа моя была, ну, естественно, я не могу дальше читать. Однажды вез парочку, мужчина рассказывает, как он в ледяной воде сутки провел в засаде, Хаттаба брали. Потом до пятерочки доехали, он дошел за водкой. Спрашиваю у его спутницы, что реально ваш кавалер такой крутой спецназер? Она говорит: да какой там строитель из Приднестровья?
1: А при чем здесь? История поучительная, но при чем здесь отдых?
0: Курорт. Он же говорит, любимая работа. Работа как отдых. Такси, это, понимаете, вот что значит счастливый человек. Для него работа, это вот такси, это отдых за рулем.
1: Какие еще истории?
0: Конечно, потому что, да, представляете.
1: Ну, обычно такие истории рассказывают сами таксисты, да, а не пассажиры. Вот что странно, как бы, понимаете? То есть такие типа, я там такой...
0: Ну, он же говорит, что в такси работал давно. Значит, он бывший таксист и нынешний пассажир? Или не, как?
1: Нет, он говорит, вез пару, он сказал, вез пару там...
0: Ну, нет, да. Ну сейчас-то он пассажир.
1: Сейчас, наверное,
0: пассажить,
1: да.
0: Ему?
1: А вот из-за рубежа истории. Ну, тут я пошел грилить, ну, видимо, гриль делать, во время мини-отпуска. А там, в соседнем коттедже, на мостках, прямо под солнцем, швейцарцы супружеский долг исполняют. Они, походу, не в курсах, что у многих рыбаков есть бинокль. Так вот зачем рыбакам бинокль.
0: Я не понял, а бинокль-то биноклем, а почему он смотрит не на рыбу, а...
1: А что на рыбу смотреть? Как ты ее в бинокль видишь? Аж в воде.
0: Ну и это не интересно. Она прыгает, она, но это не интересно.
1: Нет,
0: же,
1: конечно,
0: да?
1: Есть соседние коттеджи.
0: Нет, если рядом швейцары, конечно, на них. Да, я бы разумеется. Если бы. Вы представляете, у вас бинокль, и рядом два швейцарца шпилятся, да? Тихонечко уходим без лишнего шума.
2: Крем-хруст-шоу на рекорд.

0: Крем-хруст шоу.
1: Почти половина россиян занимает деньги на свадьбу, но окупить праздник удается единицам. По данным исследования, 48% молодоженов берут на торжество деньги в долг, однако вернуть за счет подарков больше потраченного смог лишь 1%. При этом некоторые пары, рассчитывавшие отбить свадьбу конвертами от гостей, в итоге сталкиваются с серьезными долгами и даже банкротством.
2: А, то есть в конверты много не кладут? Видимо, знаете, не помещается просто. Положил 200 рублей и там 10 пятитысячных купюр банка приколов. Ну и хватит для начала.
3: Ну а кто в нормальный человек, вменяемый, будет класть какие-то серьезные суммы? Это же конверт.
2: Конечно, и поэтому отбить не удается. А ведь на этот и весь расчет у тех, кто свадьбу делает. Да, там типа вот, ну ладно, там Зина, сейчас там потратим на банкетный зал, там на тамаду, на группу кабриолет, там на диджея Барсетка, там. Ну,
3: вы были
2: ну,
3: на
2: миллион.
3: Шикарной свадьбе, вот я чувствую, да. Повезло вам с большим.
2: Средняя свадьба. Там, да, ну окей, но потом-то отобьем на конвертом. А нет, не катит. Потому что, знаете, потому что гости-то тоже не дураки, их не надо недооценивать. Там, знаете, там пожрать и поорать под диджея Баклада, это они пожалуйста. А как положить в конверт хотя бы 1020, так лучше, знаете, вместо них книгу «Как заработать миллион за минуту» от коуча Виталия Конченова. Это пожалуйста. Да, а денег-то нет. Так вот поэтому, ребята, вот прямо сегодня... Прямо сейчас, вот с этого момента, если не мы, то кто? С этого момента отменяем эту дебильную, совершенно контрпродуктивную, вот вы только что слышали из новостей, эту просто катастрофическую традицию с конвертами. Конверты отменить, потому что в этом вся проблема, да, потому что просто не видно, сколько ты кладешь. То есть там положил 300, да, конверты все смешаются, никто не узнает, что это такой твой позор там, да, был. И на это весь расчет. Объясните, кто это вообще придумал, эти конверты? Что это за жук? Что за жук?
3: Ну вот гости придумали. Вряд ли это мать жениха, как бы, да, там,
2: да,
3: или, там,
2: конечно,
3: или дед невесты.
2: Нужно отменить. И давайте, смотрите, да, вот, значит, предложение очень простое. Да, давать бабки, но без конвертов. Прямо глядя в глаза молодоженам, чтоб протянул 500 рублей, и чтоб он тебя видел, красного, потного от стыда, и чтоб, когда ты пошел за обе щеки поросенка жрать и танцевать под диджея свинью, да, чтоб он тоже, чтоб взгляд молодых из-под лобья на тебя с ненавистью.
3: Не, ну или ввести такие, знаете, прозрачные конверты, знаете, такие зип-пакеты такие, типа как будто бы склеиваются, закрываются, знаете, такие там, да. Или же еще жестче, чтоб всем было стыдно, чтоб как бы... Тамада, как бы, через тамаду деньги отдавать, и тамада, чтобы являл там друг брата жениха Володя из Обнинска дал 300.
2: Нет.
3: И все на него такие,
2: дорогой мой, нет, ну вы что хотите, тогда на свадьбе никого не останется.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Документ с подписью Владимира Путина выставили на продажу в Петербурге. Речь идет о свидетельстве о регистрации компании 1993 года, подписанном будущим президентом, который тогда возглавлял комитет по внешним связям мэрии. Сейчас продавец просит за него 26,5 тысяч рублей вместо первоначальных 50 тысяч. И утверждает, что документ все это время хранился в рамке и сохранился в идеальном состоянии.
2: 26,5 тысяч? Всего? Слушайте, я не верю, это фальшивка. Я уверен, что это сам поддел. За подпись Путина 26,5 тысяч, да? Слушайте, да это подпись миллиарды, сотни миллиарды долларов там стоит, может, триллионы. Есть такие проекты, что за подписи триллионы не жалко.
3: Да, но тем более они сначала стоили 50, и никто не купил.
2: Или что, почему? Или потому что образца 93-го года, типа с 93-го года что, все силы, все выдохлось, что ли? Или что?
3: Ну, как-то, ну, в общем, да, там, это еще такой там, молодой Владимир Владимирович тогда был такой, знаете, такой, еще неизвестно, кем он
2: стал. Нет, ну, послушайте, ну, не важно, ну, подпись-то есть, подпись-то там 26,5 снизил с 50.
3: Ну, смотрите, ну, с другой стороны, вряд сейчас тяжелый, у людей денег мало, да, как бы, и, конечно же, вот я верю, что это, конечно, очень грустно, ну, реально грустно, что за такие маленькие деньги и продать не может, да, как бы, коллекционеру, любителю. Ну, вот, ну, с другой стороны, нет у людей денег, ну, мало денег. А вот если был бы не какой-то там скучный там свидетельство о регистрации компании, да, где Владимир Владимирович Путин, видимо, подписал, ну, что, типа, подтверждаю, да, как бы, со стороны, как бы, зарегистрировано в правительстве Петербурга. А было бы так, то есть пустой лист и подпись Путина, еще и печать Путина.
2: А, ну!
3: Вот этот бы стоил бы денег, как бы, да?
2: Нет, ну, послушайте, за такую подпись и Владивостока не жалко.
0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: 5. Для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материальное дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
7: Крем-хруст шоу.
8: Секс с роботами может стать обыденностью уже к 2030 году, прогнозируют футурологи. По их мнению, личные отношения продолжат стремительно уходить в цифру. Сначала онлайн-знакомство и виртуальное общение, затем VR-секс и умные интимные устройства. А следующим этапом станут роботизированные партнеры. По прогнозам экспертов, со временем такие куклы могут появиться во многих семьях.
9: Подождите, 2030 год. А что, сейчас секса с куклами нет? Да у нас каждый второй секс – это секс либо с куклой, либо с роботом. Потому что вибратор, извините, это тоже своего рода робот.
10: Но это не да, робот, все-таки. Давайте,
9: нет,
10: говорю,
9: это робот.
10: Как ученый ученому,
9: нет,
10: я вам говорю.
9: Нет, это как ученый ученому, я вам говорю. Вибратор – это такой же робот, только без глаз. И если вибратору вставить глаза, знаете, как вот у нас в Рязани грибы с глазами, да? Если вибратору вставить глаза, если ему приделать руки и ноги, то это будет обычный вибрирующий робот Федя. Да, ну, такой же робот, только вибрирует чуть больше обычного.
10: Ну, будет он будет тем же вибрирующим вибратором, только с глазами. Это не робот. Роботы же как бы, там, может, какие-то программы исполнять. То есть, ну, да, сейчас это все есть, конечно.
9: Конечно.
10: Можно, это не робот, но просто это еще не стало обыденностью,
9: нет, говорится. Нет, прости.
10: А обыденностью занят
9: в 30-м году. Да давно стало. Уже давно стало. Уже каждый второй... Ну, послушайте, вы посмотрите, как они скупают. Да, как они скупают эти игрушки. Вы посмотрите, какое количество вот этого вашего секса там в интернетах происходит, да, с помощью искусственного интеллекта. Да уже реально каждый второй секс с роботом. Вот сейчас, если вдруг секс не с роботом, это значит одно из двух. Либо отключили интернет, либо что-то с Валберис, по которому этих роботов доставляют.
10: Либо иногда. Ты в лесу с палаткой, нет электричества, и интернет не ловит. Вот,
9: ну, такая... ну, такое бывает редко. Да,
10: ну, смотрите, как обычно. Появится во многих семьях. В семьях? Я думал, что это как раз-таки не для семейных людей эти все, это вся срамота, как бы, эти роботы изобретаются. То есть в семьях появятся. То есть, если у меня есть жена, только зачем мне робот?
9: Увы, сейчас и такие семьи, к сожалению. Меня здесь беспокоит другое. Меня беспокоят не футуристы. Футуристы, которые о секс-роботах думают. Меня не все, не плевать мне на этих роботов, на этих кукол. Меня интересует другое. А почему именно, черт побери, почему именно 2030 год? Слушайте, у нас 2030 год — это год какой-то черты, какого-то апокалипсиса,
10: ну, да?
9: Начало новых времен. У нас законы там многие принимают до 2030 года, или там, да, или с 2030-го.
10: Что 2030-го?
9: Законы, да, вот там до 2030-го. У нас, собственно, год — это когда заканчивается очередной срок Путина. И тут еще, значит, нам говорят, что 2030 год — это секс с роботами. Послушайте, а что это будет за год? Мы вообще его переживем, нет? Мы вообще сможем это все вынести? Потому что, а может, ну его нафиг? А можно сразу перескочить в 2031?
10: Ну, например? Подождите, нам обязательно должны сказать, в конце 2030-го это был непростой год.
9: Нет, это само собой. Я не хочу ни секса с роботами. Потому что я не уверен, что мы сможем пережить секс с роботами. Потому что, а кто вам сказал, что это у нас будет секс
10: нет,
9: с роботами?
10: Не у нас.
9: А кто вам сказал, что это не у роботов? Роботы будут нас.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Часов и 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою треуголку, богато украшенную позументами, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 4 минуты. Даже 5-6 даже практически. Сообщение читаем. Чего там?
1: Ну вот тут нам предъявляют некоторые претензии. Совершенно обоснованно, кстати, предъявляют. Сергей пишет. Братва, вы чего мои мессаги читаете с недельной задержкой? То про Женьку Харитонову, ни к селу, ни к городу. Теперь про случай в такси, когда я уже про остров Крит прислал историю. Да, Серега, есть такая проблема, есть такая особенность.
0: Подождите секунду, что вы за пессимист такой? Почему проблема?
1: Особенность такая.
0: Особенность это нейтрально. А давайте в позитивном ключе. Есть у нас такая забава у нашего человека, который делает наш мессенджер. Он же тоже должен развлекаться.
1: Иногда вываливаются сообщения, которые не пришли нам в день, когда они нужны, вываливаются там через недельку.
0: Это еще что с твоим сообщением? А то бывает...
1: Такое бывает?
0: Нет, сообщение.
1: Такой Снегур придет в августе.
0: Помните, был случай, когда разыграли в августе новогодний подарок? А потом у вас сколько это было? Или это не у вас?
1: Ну,
0: неважно. Да, поэтому Но, чувак, с другой стороны, а ты что хочешь, чтобы вообще не прочли? Лучше поздно, чем никогда. Пускай через год, через два.
1: Жди, надейся, слушай.
0: Возможно, чье-то сообщение зависло еще в 2014-м. Но ничего, это не отчаивайтесь, не опускайте руки. Значит ли это, что мы его не прочтем через 3 года?
1: Я бы хотел получить сообщение из нашего с вами любимого 2007-го. А вот пишет по поводу отдыха, пишет Азат. Я на отдыхе в Египте в прошлом году по синей лавочке пытался поджечь аниматора факелом. Из-за того, что он мне непредумышленно показал средний палец. Почти получилось, но бассейн рядом оказался. Факелом аниматора.
0: Он показал факелом факел, да? Смотрите, поджечь аниматором факелом. Так вот кто настоящий аниматор. Настоящий аниматор это не тот ерундой там всякий. Настоящий аниматор тот поджигает аниматор.
1: У которого факел есть как бы.
0: Да, конечно.
1: У которого факел есть, тот аниматор.
0: Конечно.
1: А вот еще такая история про курорты уже как бы, вернее, про отдых на наших курортах. В Сочи, помню, на каршеринге гонял с друзьями. И мой друг случайно обсикал салон. Мы завершили аренду у ближайшего ТЦ и на такси поехали в гостиницу.
0: Ну так о чем хочешь? Сочи же, да? Ну тут что, Сочи, да?
1: То есть в каршеринге обсикали каршеринг, бросили его и поехали на такси домой. Нормально.
0: Да нет, обычная курортная история, да? Курорт Сочи просочилась чуть-чуть. Ну, вот я здесь почитаю, что... Так, вот пишет Евгений Юрьевич, у вас что, новосница умирает? Да нет, просто по гороскопу рак в ретроградном Меркурии. Сейчас проверим, подождите, кстати, я вот никогда не могу отличить, она же...
1: Не, нормально, все нормально.
0: А это она просто, да?
1: Я ее пощупал только что, в хорошем
0: состоянии. Зачем вы ее
1: щупали? Ну, чтобы проверить, как бы, да.
0: А вы часто ее
1: щупаете? Ну, так иногда пощупываю.
0: Просто я говорю, вижу, вы ее щупаете, я не понимаю, почему. Это вот проверяете?
1: Ну, да, конечно.
0: Она действительно умирает, я просто...
1: Не, все нормально. А вот, кстати, Евгений Юрьевич, что вы, Евгений Юрьевич, такие глупости, Евгений Юрьевич, читаете? Нормальные сообщения от Евгения же Юрьевича не читаете. Он пишет по теме. В санатории. Люди еще идут в санатории. Это мы не солидные, как Евгений Юрьевич, да, когда мы в санатории.
0: Ну, конечно, большой человек, да.
1: В санатории сотруднику через бронник печень пробивал. Упал, разбил губу, вызвали скорую. Сотрудники Министерства здравоохранения увезли меня от первых и выпустили за первым поворотом.
0: Подождите, а нет, тут ваш все-таки я не понял. Упал, разбил губу. Кто?
1: Ну, видимо, не Евгений Юрьевич же. Потому что он пробивал
0: печень. Это самый главный вопрос. Пробивал кому-то печень в бронике, упал, разбил губу.
1: Такие вещи в санаториях творятся, да, сотрудники в бронниках там, да?
0: А кто разбил? Ему позвонить успею, нет?
1: Евгению Юрьевичу?
0: Да.
1: Там разговор с ним долгий должен быть обстоятельный.
0: Ну ничего, про такое сейчас не жалко.
1: С прелюдией там про погоду, там, знаете, про цены там.
0: Сейчас, погоди, вот у меня телефон же, вы сейчас быстро успеете. Пока читайте, если что.
1: Так, на Кубе прикол есть. Там большинство туристов берут большие термокружки и наливают в них пиво, чтобы было всегда холодным. Берите на заметку. Ну, ты уверен, что это только на Кубе? Этому приколу с тех пор, как появились термокружки. Их изобрели как бы.
0: Ну, может, кроме как на Кубе нигде не был. Может, он не был здесь, в Купчино, например. Так, ну что там? А, вот Евгений Юрьевич, вот он. Это Евгений Юрьевич, да?
1: Ну, я надеюсь, что Евгений Юрьевич, а не Самвел Георгиевич. Хотя тоже было бы неплохо.
0: Что, он еще
1: занят,
0: в санатории?
1: Занят, пепел, печень пробивает кому-то там.
0: Ну...
1: А,
0: смотрите, слушайте, смотрите, он пишет, он присылает, он не подходит, но присылает два эмодзи, типа, рожица и, типа, большой палец вверх. А что это значит, кстати, в случае, это пару, в
1: его случае? Он занят, он держит нас на контроле, как бы, все нормально, как бы, там, продолжайте обсуждение.
0: Да? Нет, чувак, ну, нет, послушайте, если пишете, будьте готовы, что позвоню. Ну, вот пишет, например, Слушайте, а можно вот такое сообщение?
1: Какое?
0: Сейчас,
1: не знаю.
0: Сейчас я пока... А, черт, оно уже слетело. Ну, там просто есть одно это... такое. Нет? Да вы читайте последнее, давайте.
1: Да. А вот там вопросы по делу задают. Знаете, это все глупость, эти ваши там темы, шмемы. Вот пишет нам доктор Ливси. Он пишет. Здравствуйте, КХЛ. А вы ничего из студии не продаете? Оборудование какое-нибудь? Чувак, наконец-то серьезный разговор начался у нас, да? По существу, да, по делу там.
0: Я скажу больше. Давно не было предложений.
1: Да, мы о работе ждем, как бы там.
0: Первое предложение о работе за сколько лет?
1: Мы свяжемся, спишемся, уверен, договоримся.
0: Конечно. А знаете все почему? Потому что в соцсетей нас особо нет, ничего не ведем, ничего не выставляем. Но, только давайте так... Давайте я все-таки свяжусь, потом мы с вами
1: договоримся. Нет, я тут за оборудование отвечаю я.
0: Нет, просто понимаете, это как раз нет. Вы прочли сообщение, но... Это что? А вот это, кстати, оборудование сколько стоит?
1: Это бесплатно не возьмут у нас. Нам еще доплатить придется.
0: В любом случае есть что, но не сегодня, а на сегодня все, товарищи дорогие. Вы... знаете, что делать, если что, а именно, не просто сидите, а заходите подписываться на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин
1: Крем. Да и на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока!
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, два позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. И как шутит наш звукорежиссер Sound Space, я думаю, что вы все прекрасно его знаете. Ну куда ж вы без привет всем, кто на позитиве? Куда ж вы без импровизированных танцполок и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении? Короче, друзья, прямо сейчас мы этим и займемся в ближайшие 120 минут в рамках нашей радиовечеринки. Разумеется, превращаем домашнюю тусу в рекордную. Конечно же, ловим плюс вайбик. И да, если вокруг сейчас вас находятся друзья, какие-то приятные вам люди, смело устраивайте танцпол вместе с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. А потому я предлагаю как раз-таки на этих импровизированных танцполах прямо сейчас собраться, наполнить их и начать нашу радиотусу Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Обычный день, если ты не в «Супре».
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с «Только вторым» ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус, а потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь это она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут прямо сейчас звучит здесь, на Рекорде.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

мнению Радио Рекорд. И по-любому вы по музыкальному сможете оторваться вместе с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд и с этими с Tomorrowland в Бельгии. Прямо сейчас я предлагаю еще 60 минут потанцевать здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати, продолжать наполнять импровизированные танцполы. Ну и, конечно же, если у вас за окном хорошая погода, можно еще и погулять с Bluetooth-колоночкой и включить Радио Рекорд и Рекорд Пати. Этим я и предлагаю заняться в ближайший час. Рекорд Пати. Погнали дальше.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбирайте, друзья, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.
1: If I can live through,
2: we've lost dancing.
1: This

What comes next will be marvelous.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу смело напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент. И если я говорю всегда свежий, значит он реально всегда свежий контент. Special for you. Записи шоу подкаста президента Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы, конечно, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом колбасным цехом, а также новое шоу «Час резидента» также ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, и уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имен данной, открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты вместе с нами. Ну а прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Кстати, вот и они. Рехаб и Орем прямо сейчас открывают наш сегодняшний Рекорд Клаб Шоу, так называется All I Am. За последние годы Рехаб неоднократно доказывал, что умеет одинаково уверенно чувствовать себя и в фестивале EDM, и в более мелодичном электронном звучании. Релиз у нас, в свою очередь, Сайбопанка и берлинского Айленда от 17 июля. Ну а презент же стоял с 13 числа в Джорни Саби Онли. Днем позднее был Честер Янг и Стерео Килла, а 16 числа за день до дропа стало быть еще один наш продюсер Вайн Конгер. С релизом к ним присоединяются Майри, Бластер Джекс, W&W и Скайтек. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Рехаб и Орем Олай.

Тип нашей звездочки, не боюсь этого слова, Джи Пол, релистоялся на лейбле In Rotation 14 июля. Вообще для обоих артистов это еще одна возможность показать свое видение современного тек-хауса. Трек же построен вокруг цепкого вокального сэмпла и плотного грува, который развивается практически незаметно, но в свою очередь удерживает внимание уверенно. Неудивительно, что и саппортов здесь у нас хватает. Представил трек с селфом Джи Пол еще в апреле в рамках подкаста «Зама». В конце июня американец Сид на сервисе, позже Мэтт Пол, Get Mix, Дипа в шоу Джона Саммита, а в начале июля еще один американец Экрейс, ну а сегодня ловите этот трек и в рекорд.

Продолжение Рекорд Клаб Шоу. Трек Dirty от Айбо и Блейзи. Имя Айбо, знаете ли, за последние пару лет стало одним из самых обсуждаемых в американском тек-хаусе. Тек-хаус-сцене имеется в виду. Его музыку регулярно поддерживают Джон Саммит, Дом Долла, Крис Лейк и другие представители диджеев и продов. Релиз же, в свою очередь, с лейбла GBD. Или GDB. GDB от 15 июля, ну а в саппортерах и Джон Саммит, и Крейс, и Апроджек. В общем, выбрал путь и пошел. Самурай настоящий. Айбо, Блейзи, Дёрти.

Друзья, здесь у нас очень интересная коллаборация двух совершенно разных музыкальных миров. Гордо и Who Made Who. Американец Гордо, которого многие помнят еще как Carnage, давно сосредоточился на хаус и техно. Датское трио Who Made Who стало одним из главных имен мелодии хаус благодаря сотрудничеству с Kane Music, Adriatic и Rufus Du Sol. А релиз лейбла Mason от 17 июля. В саппортерах замечены Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс, Ники Ромеро, Честер Янг, Крейс и Дэнни Рис. Ну и прямо сейчас очередь за рекорд-лап-шоу. Гордо and Who Made Who. Energy.

Стоун, конечно же, это британский продюсер, который продолжает уверенно укреплять позиции на тек-хаус-сцене. Chapter and Verse – Salt on My Lips. Он регулярно выпускает музыку на ведущих профильных лейблах. Его треки нередко звучат в сетах Фишера, Криса Лейка, Джона Саммита, других артистов. А Salt on My Lips, что переводится на русский язык «Соль на моих губах», хорошо демонстрирует фирменный почерк автора, лаконичный грув, запоминающийся вокал и отличное чувство динамики. Итак, прямо сейчас Salt on My Lips от Chapter and Verse в Рекорд Клаб.

Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Лап Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы плейлисты Радио Рекорд. Про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Лап Шоу, и Рекорд Релиза. Смело ловите и ищите. И, конечно же, этот новый эпизод тоже совсем скоро дропнем в интернет. Именно туда, в два телеграм-канала. Поэтому, как только вы увидите, что мы выложили нам наш свежий эпизод Рекорд Лап Шоу, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Лап Шоу и Рекорд Релиза, соответственно, в соцсетях. Далее по расписанию. Сегодня у нас что? Вторник. А значит, у нас в следующем часе Нитрина и Баур с их новым рекорд-клабом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Yeah.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. На календаре 29 июля, а значит, второй месяц лета подходит к своему завершению. Осталась 1/3, мы входим в осень, да, 2026-го. Но еще summertime, и начинаем с Оливер Хелденс, Крайдера и Young Punks, это I.O. Далее Broken Hill, Тига, Крис Лейк, Бьор и многие другие. Это Нейтрино и Баур, Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Поехали. Поехали.

Ну что ж, друзья, в завершении нашего сегодняшнего часа Дэн, Blackout. Ну а мы, конечно же, стремимся к солнцу, потому что это лето, нейтрино и баур. Мы слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах Радио Рекорд. Далее Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и...

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи гость из Нижнего Новгорода Кардашин, нижегородский диджей, промоутер и коллекционер винила. За многие годы сформировал внушительную коллекцию виниловых пластинок, охватывающую широкий спектр жанров от глубокого хаоса диска до техно, брейкс и драм-н-бейс. Основатель и идейный вдохновитель, а также резидент проекта «Vinyl Culture» – культура винила, сообщество, объединяющего диджеев, селекторов и ценителей аналогового звучания. Также он является создателем одноименного онлайн-проекта, посвященного подбору, поиску и приобретению виниловых пластинок для коллекционеров и любителей качественной электронной музыки. Кстати, регулярно проводит интернет-трансляции с участием приглашенных гостей из разных городов. Сегодня он продолжает развивать Vinyl Culture, продвигая философию винила и поддерживая артистов, объединяя людей, для которых музыка – это прежде всего его качество, искренность и любовь к аналоговому звучанию. У нас с вами ровно час, и в эфире, напоминаю, гость из Нижнего Новгорода Кардашин. Я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость – нижегородский промоутер, диджей и коллекционер винила Кардашин. И у нас с вами еще ровно полчаса.

0: Через 5 минут в рекорд-клабе. Оливер Хелденс.
1: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Кардашин. Диджей, виниловый коллекционер и промоутер из Нижнего Новгорода. Именно его гостевой микс звучал в эфире последний час. А мои планы на ближайший уикенд достаточно обширны. Уже в эту пятницу на территории «Севкабель-Порт» в клубе «Мачты» я сыграю в рамках вечернего техноэфира от молодого и амбициозного комьюнити «Вавком» в компании «Свитхарт», Алены Стромовой, а также лайв-проект «Exact Point». А что касается субботы, то я буду в Москве и первую часть ночи с радостью поиграю на кораблике «Кузня Круиз», а вторая часть ночи – это московский клуб «Рандом», где мы будем праздновать день рождения московского офлайн-стор «Протокол Детройт». По этому поводу «Рандом» устраивает вечеринку с 2 танцполами и маркетом. Так что пока прощаюсь со всеми радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». А с теми, кто планирует посетить озвученные выше мною мероприятия, собственно, с вами я прощаюсь совсем ненадолго. А пока всем спокойной ночи. Это была программа «Технический перерыв».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

0: when you move like that.
1: Hey boy, have you missed me?
2: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Рекорд.
2: Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Pop it up.